0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не
4: чтобы
3: любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то
3: вместе косточки
4: кого-то перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в катапульте по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта». На бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня 8 сентября, плюс 15 градусов сейчас в городе. И последний жаркий день будет.
1: Ну, жаркий я бы не сказал,
2: ну,
1: теплый, хороший.
2: Ну, пока не жарко, но красивый рассвет. Сегодня солнце будет плюс 25, в общем.
1: И что касается вот сезонов уличных вот этих вот. Конечно,
0: прогулок.
1: Сейчас у всех вот эта шкура играет, надо все это делать, надо все успеть.
2: Шкура.
1: Я уже, у меня вчера во дворе чувак собирал все, я говорю, все, вот сейчас на дачу еду, потом в октябре я буду консервировать ее, там и так далее. Я думаю, ой.
3: Если что, он собирал какой-то садовый инвентарь или
1: ну,
3: что?
1: Ну, всякие
0: последние
1: там вещи,
0: огурцы.
1: Какие-то сумки, я не знаю, какие-то
4: ужас
1: котомки,
4: какой.
1: Еще что-то. Потом, я чувствую, оттуда повезут эти всякие газонокосилки, для которых вон бегали
3: все
1: заправляться.
3: Все прям такие дачи.
2: Кстати,
3: дачи.
2: Дачу консервировать.
0: Я вот сейчас ехала по Космонавтов, Газпромовская заправка, которая перед мостом в сторону вокзала. Слушайте, пробочка прям небольшущая.
1: Но мы уже вчера объясняли людям, что да, сейчас как бы идет большой завоз топлива в регион. Правда, не везде все так радужно. Вот я был на трассе в сторону севера области и вчера разговаривал с ребятами, которые оттуда же вернулись. Пока там дефицит. И прям на некоторых заправочных станциях люди стоят часами.
3: В области, особенно в небольших городах, буквально одна-две заправки, где на город, там-то они, конечно, прикуривают.
1: Ну, и очень надеюсь, что ситуация вся исправится. Мы уже который раз это говорим, там, в 7 утра. Но все же, держим пальцы. Вам, друзья, желаем доброго утра. Просыпайтесь, катапульта будет здесь до 11 утра.
5: Реклама. Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
12: УК «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122. 660-002-3693.
13: Мам, смотри, что могу!
14: Лето, как будто и не заканчивалось.
15: Завтра снова в Лим-Попо.
14: С такими скидками хоть каждый день.
16: Позитив не за горами.
17: А на горках!
16: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
19: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
2: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
19: Лос-Маркет.
18: Гарантия не на словах, а на деле.
2: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
9: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41, 16+.
3: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Ой, Лина.
2: Еще позлись, пожалуйста, ты так даже симпатичнее.
1: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сейчас о некоторых событиях культурных в нашем городе. С 10 по 20 сентября в нашем городе пройдет фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Weekend». В Ельцин-центре в кинозале будут показывать фильмы о Дэвиде Боуи, Кэнни Уэсте, будь он меладен, уже приедет, нет, Джорджо Армани, твиги, брутализме, музыке и разных других направлениях современной музыки. И плюс еще будет спецпрограмма всегда перед каждым показом, причем фильмы будут на иностранном языке. Допустим, про Джорджо Армани на итальянском, сколько я поняла, это итальянский.
5: А где Юрий Лоза? Где мистер Кредо?
4: Ну,
5: требуем наших тоже.
6: Кредо же вроде выступал уже.
5: Нет, ну,
4: я говорю сейчас
5: 19-20.
4: Про... Да, будет 19-20, это на следующей неделе. А это вот будут паблик-токи, будет даже совместная пробежка и фестивальная вечеринка. Вот, например, 11 сентября будет показ фильма про твиги, ну и разговор о том, как первая супермодель вот это повлияла на представление о красоте, женской свободе, вот это худышка вообще. А 12 сентября беговой клуб «Шуран», они организуют утреннюю пробежку по городу, видимо, очень модную пробежку, какую-то стиляжную пробежку, а вечером того же дня в баре «Вечно молодой» пройдет вечеринка, посвященная музыке, культурному влиянию Кэнни Уэста. Опять его приедешь, доставать сервиз, не доставать сервиз.
6: Да не приедет он, что уж, расслабились все.
4: Так не расслабились, мы не напрягались, честно говоря, мы не собирались.
5: Напряглись, видимо, перекупы, которые набрали билеты, сейчас не могут продать.
4: Вот они и напрягаются. Значит, 8 сентября, это сегодня, в библиотеке на Антона Валика, 12, вечером будет пешеходная экскурсия, называется «Индустриальная прогулка по Екатеринбургу» для тех, кто хочет посмотреть на знакомый центр города по-новому. Обычно идут там, где вот эта экскурсия, где кипела заводская жизнь, узнают, как железо и медь повлияли на судьбу уральцев, ну, собственно, очень сильно повлияли. Сегодня в 18:30 начало, участие по регистрации обязательно. И еще сегодня в театре драмы спектакль «Я наконец-то всем доволен». Сегодня и завтра Коля Ротов работает в этом спектакле, потому что он посвящен нашему уральскому рок-клубу.
5: Вот, Коля, не дай бог ты чем-то будешь недоволен на этом спектакле, сразу единицу поставим.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Реклама.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
18: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
19: Турбо-картинг!
12: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
11: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Как сэкономить на покупке авто?
19: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
20: Акция до 30 сентября 2026 года.
21: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
22: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
23: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
24: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
25: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182 литера». И на посту, Санек, как там? Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, кое-где уже подкапливается народ, например, на восточной со стороны парка перед Декабристов и по Старому Сибирскому тракту от этого же перекрестка. Перекрестка ближе к Калине, там под Калиной же сужение, поэтому вот заранее сразу предупреждаю тех, кто заезжает в город уже по Космонавтов, есть затруднение в направлении Уралмаша. Если ехать из Пышмы, затруднено движение на Бакинских Комиссаров в районе Кировградской, Калининой, все это в направлении Уральских Рабочих и Победы. И встал выезд с Эльмаша. Шевская резко нагрузилась перед фронтовых бригад. Пока что первый километр Космонавтов, вокзал, ну, не сильно перегружены, но вот в левом ряду почелюскинцев есть затруднения. И на фронтовых бригад в районе Космонавтов тоже. Еще один кусок, который резко встал из-за ДТП в районе Готвальда, это целиком улица Халтурина со стороны Карнавала и улицы Технической. Вот там прямо печаль-тоска. Люди пишут, долго придется стоять. Затруднения на широкой речке здесь у нас перед Тенистой. Сложности в районе Репина, где Радуга, там переезд этот, будь он не ладен. А так, в целом, пока более-менее норм, выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33. Телефон 328-400. Напомню, мы обсуждаем автомобили, различные автомобильные вопросы и конкретные машины тоже. 237-104. Набирайте наш номер. Вот только что кто-то звонил, сорвался. Перенаберите еще раз. Оставайтесь в зоне действия сети и делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. Будем ждать. Напомню, что сейчас в ранние утренние часы трафик стал плотнее, и люди повезли детей в школу, поэтому в любом случае выезжаем пораньше. Будем внимательны. Алло.
3: Алло, Сань, привет.
2: Да, привет.
3: Слушай, такой вопрос. Сейчас проблемки с бензином. Хотелось бы узнать твое мнение. Chery Tiggo 7 Pro, там какой-то там гибрид, короче.
2: Ну, мы разговариваем с людьми, которые владеют. У нас есть один из слушателей, который постоянно рассказывает о своем гибриде черевском. Все у него хорошо, пока все приятно. Но, смотри, есть один нюанс. Владение гибридом или электричкой хороши тогда, когда у тебя есть либо своя инфраструктура, либо возможность там тратить время на общественной инфраструктуре, не сильно развитой в нашем городе, пользоваться и заряжать машину. Да, в режиме электрички гибрид в городских условиях вещь вообще кайфовая. У меня есть товарищ, который последний раз свой гибрид, ну, у него, правда, там Ли-9, но он в него последний раз бензин заправлял в феврале. То есть он заправил его, и что-то он там у него плещется так вот. То есть как бы человек заряжает дома, человек заряжает на работе. Если у тебя есть такая вот тема, пожалуйста. Если у тебя жилой комплекс, в котором уже нельзя устанавливать зарядки в подземном паркинге, нет общественной рядом, или там около работы и так далее. Ну, такое себе удовольствие, честно. Многие, кто вот экспресс-зарядками пользуется, тоже уже, особенно из первых поколений купленных из Китая машин, уже начинают потихонечку жаловаться на то, что батареи проседают от температурных режимов. Сейчас придет зима, жалоб будет еще больше. А что, ты дослушал? Спасибо. Да, следующий звонок примем. 237-104. Чем короче, гибрид хорош, но как вот определенный инструмент при вот тех условиях, которые я сказал. Алло.
4: Алло, добрый день.
2: Добрый.
4: Подскажите, пожалуйста, хотел поменять BMW X3 на что-нибудь посвежее. X3 13-го года.
2: Какой нас Европа интересует или Япония? Кто в производстве это интересует?
4: Желательно бы Европу.
2: Понятно. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу о покупке вторичного и даже первичного транспорта. Сейчас в основном все идет с Азии. То есть туда, да, есть отличия в комплектациях. Ну, там даже, кстати, есть интересные вещи. Вон мы тут человеку привезли, знакомый просто, Audi Q5, притом в предыдущем кузове, но навехонько, в S-лайновом обвесе, там все прям, ну, огонь машина. Денег, правда, стоит так приличненько. Вот. Вариант интересует, дизельный или бензиновый?
4: Да, не-не, бензин. Дизель что-то пока нет.
2: Ну вот, сейчас-то видишь, как бы предыдущий слушатель по поводу топлива заикнулся. Сейчас дизель на самом деле рулит, особенно если тебе надо куда-нибудь по трассе ехать. Но, опять же, в перспективе, что у тебя там не должно быть мочевины, скорее всего, это будет что-то такое постарше. И второе, надо везде всегда контролировать качество топлива, пользоваться всякими присадками и прочей радостью. Но бензин в данном случае, я бы, наверное, тогда смотрел платформу у тех же Audi. Да, почему? Потому что интересна схема полного привода. И вариаций много. И по расходу интереснее, чем у многих. Ну, а проблемы плюс-минус одинаковые. Ни там супернадежности нет. Поэтому, если мы берем на 3-4 года покататься, ну, какой-нибудь вариант типа там вот Q5 и старше, пожалуйста. Но бюджет, опять же, вопрос там 4-5 миллионов рублей в более-менее свежих вариантах.
4: Ну, услышал, спасибо.
2: Спасибо большое, удачи. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Вы можете свой вопрос озвучить, а можете добавить что-то к нашему обсуждению. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
5: Алло,
2: да, вы в эфире, говорите.
5: Хотел бы вот поделиться по поводу дизеля.
2: Угу.
5: Вот 6-й год езжу на дизеле, когда его приобретал, друзья на меня смотрели, как будто я человек неумный. Ну, езжу вот 6 лет, проблем никаких. Ну, Kia Sportage, 2 литра. Как бы много нареканий от всех слышал, ничего не ломалось. Вот за 6 лет.
2: А пробег сейчас какой? Ничего.
5: А пробег вот сейчас вот еду 431-700.
2: Нормально. Вот. Ну, если по топливному оборудованию пока не было вопросов, я вас поздравляю. Действительно, хороший пробег для такого автомобиля. Потому что чаще всего вопросы были уже там по Санта-Фешкам дизельным. И там 2.2, который. И именно по топливному оборудованию с определенным сроком там эксплуатации и пробегом. К сожалению, ремонты не дешевые. Но опять же, давайте вот мы этот вопрос приземлим. Бензин не ехал изначально. Дизель едет хотя бы, да, и вот сейчас нет проблем там с заправкой. Да, стоимость, вот для меня лично покупка дизельного автомобиля в свое время, когда я выбирал там, допустим, такую машину, она отвалилась, потому что у меня был до этого дизельный автомобиль, но он не окупался при моих пробегах, и стоимость дизельного топлива, которое подскочило в тот момент, меня не сильно порадовало. Но если у вас пробеги, тем более трассовые, тем более сейчас, дизель реально прущая тема. Потому что мы вот на дизеле ездили на север области, нигде бензина нет. Народ стоит в лютых очередях, дизель есть везде. Но опять же, давай
5: Расход у меня 7,1 по трассе.
2: Да, я понимаю, у меня сейчас тоже расход там 8 литров по трассе, понимаешь? Ну просто проблема в том, что это бензиновый вариант. Просто тут фишка немножко в другом. Тяга, там, возможность заправиться где-то, еще чего-то. Да, сейчас много обсуждений. Дизельные варианты, кстати, на вторичке расхватали, более-менее хорошие. Минус только в том, что вот если ты словил где-то некачественное топливо, все, там можно прямо прикурить на всю систему. Но если ты уже 400 тысяч откатал на машине, ну, она уже давным-давно себя купила. Спасибо тебе за статистику и удачи дальше. Надеюсь, машина тоже будет продолжать радовать. Вам спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Свет, свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 16-965-81-15-330.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:43 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели. Мы ждем вашего звонка. Мы для вас приготовили модный вопрос о мужской моде. Вот, так что, если вы разбираетесь, звоните 237-104, выбирайте правильный ответ и получайте ценный приз.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» П. Климович Игорь Сергеевич. Так, звонок есть. Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Сергей.
3: Серега, здорово. У тебя есть галстук?
4: Галстука нет.
5: Это удавка,
6: а что
5: просто
6: есть у тебя?
5: Какая-то, да?
4: Да.
3: Ну, костюм-то есть вообще, не?
4: Ну, костюм, конечно.
3: А как так? Костюм есть, галстук, конечно.
2: Может, бабочка есть, кстати.
4: Да, вот. Бабочка.
3: Что, серьезно? Бабочка есть, галстука нет?
4: Да.
6: И Джеймс Бонд или кто-то?
3: Не, это как бы, это удивительная вещь, дорогой. Ну ладно, давай поиграем с тобой. У нас для тебя вопрос. Широкий мужской галстук.
5: Серега, Серега.
6: Это все потому, что галстука нету.
3: Ну,
6: там виноват.
2: Сорвался, зал.
3: Ладно, следующий звонок примем. 237-104 о галстуках. Вопрос, в общем, кто на связи? Алло.
2: Так.
3: Ребята, а что у вас с руками происходит? Вы мне
2: объясните. Может, не с руками, может, со связью.
3: Ну так если едешь где-то по объездной или по ИКАД, наверное, звонить-то не надо, там связи нет. 237-104, алло.
2: Привет.
6: Ку-ку.
3: Доброе утро.
7: Доброе утро.
3: О, здрасте, как зовут вас?
7: Екатерина.
2: Катя, сразу вопрос, да.
3: Сразу вопрос, галстук завязывать умеешь?
7: Да.
3: Ой, молодец. Вот теперь тогда выбирай ответ. Значит, у нас есть широкие галстуки такие, называются аскот. Так вот, в честь чего название свое он получил такое, аскот?
2: В честь английского города, известного конными скачками.
3: Скачками,
2: да. Английского автогонщика, носившего такие галстуки, или престижного университета в Великобритании?
7: Третий вариант.
3: То есть ты считаешь, что в честь университета?
7: Да.
5: Но нет.
3: К сожалению, ответ неправильный, да, поэтому мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок принимаем. Два варианта осталось. Алло.
2: Привет.
8: Алло, доброе утро.
3: Как зовут тебя?
8: Денис.
3: Ну и в честь чего галстук аскотом-то называется?
8: В честь, наверное, гонщика?
3: Нет, и это неправильный ответ. А вот теперь давайте проверим внимательность нашей команды радиослушателей. 237-104. Кто скажет правильный ответ, тот сразу получит ценный приз. Алло.
2: Алло, привет.
8: Привет.
3: Здравствуй. Представься.
8: Сергей.
3: Ну и в честь чего галстук называется аскотом?
8: А, английского города, где конные скачки были.
3: Молодец, да, абсолютно
5: ты
3: правильно.
5: Ты прямо знаешь, а может, ты еще и графство нам скажешь? Беркшир. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Это вот то, как дресс-код на конкретное мероприятие может превратиться в настоящий стиль на века.
5: Все очень четко вообще. Там.
3: Поздравляем тебя. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
9: Катапульта. На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санька, что на дороге? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, на дорогах действительно сейчас столпотворение в некоторых участках. Опять перед базовым пробка выстраивается по объездной. Перед Щербакова она начинается и тянется до светофора на базовом перед парком. Потом после парка уже нормально и на Калине нормально. Затруднения в движении также в районе Малышева Мира, Малышева Гагарина и в районе Генеральской, Восточной. Затруднения в движении на Челюскинцев в оба направления в районе, получается, Дворца молодежи, в районе Бориса Ельцина и в районе Жукова. Затруднение в движении из-за ДТП все утро на Бибелях. Там народ стоит от Бибеля Таватуйской до Халтурина. Там вот авария произошла. Затруднение в движении Халтурина-Готвальда, я имею в виду. Затруднение в движении со стороны широкой речки от кладбища в направлении Радуги из-за переезда, да и просто ажиотажно. Затруднено движение также на Московской на юго-западе до Щерса, ну, практически от Денисова Уральского. Затруднение на Новосибирской на совхозе. Затруднение также в районе пивзавода, сложности на Академии до улицы Краснолесья и через кольцо в направлении Бардина. На выезд широкой речки тоже перед объездной толкучка. В районе Машинной Щерса в оба направления трафик очень-очень плотный. Да там вообще со всех сторон трафик плотный, потому что там ДТП. Затруднено движение на Ленина в районе кольца Луначарского до Бажова, в районе площади, в районе Карла Липнихта и Первомайской. В общем, народу много везде. И вот на Космонавтов в районе метро Уралмаш и на въезде со стороны Пышмы. Огромная просьба, друзья, в любом случае выезжайте раньше. Если уж попали в пробку, соблюдайте правила, двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, вы можете обсуждать с нами конкретные машины и автомобильные вопросы по номеру 237-104. Кто на

0: связи. Доброе утро.
1: Доброе утро, Анастасия.
0: Здрасте, Настя.
1: Здравствуйте, Александр. Я звонила по такому вопросу. Мы хотим с мужем приобрести Mazda CX-9. 13-й год, первое поколение.
0: Так.
1: У нас семья большая, и хотели бы семиместку. Что вы скажете о ней?
0: Ну, семиместное размещение в этом автомобиле норм, но без прикрас. Сразу скажу. То есть, как бы платформа сама по себе давно уже обкатана и известна. Просто, если мы будем смотреть прям первое поколение, там такие пробеги будут. Уф-уф-уф.
1: Ну вот мы нашли там 127 тысяч пробегов.
0: Ну это прям мало. Это где вы нашли такое? Это типа один владелец, да, вот это все?
1: Нет, я буду третий.
0: Ну вот, внимание, вопрос. Надо выяснить, насколько честный пробег, потому что что-то вот последнее время честностью попахивает крайне редко. Бывают, да, косвенные признаки. Проверить бы, фактически поднимая автомобиль, там что внутри в салоне происходит и так далее.
1: Поднимали, все хорошо, там прямо какая-то, она прям вообще.
0: Как-то даже странно, да?
1: Да.
0: Ну, я надеюсь, вы понимаете, что для вашей семьи это будет повышенное бремя налогообложения. Там 270 с лишним лошадей, и это такой налог, который прям жестко бьет в карман.
1: Прям большой?
0: Ну, прям большой.
1: Ну, ладно, это ладно, терпимо.
0: Ну, как терпимо? Когда ты полтинник в год, отстегнешь, будет уже не очень терпимо. Плюс страховка, плюс там... Чего говоришь?
1: Ну, работаем же с мужем, все в порядке, пока тянем.
0: Ну, я просто к тому, что можно взять машину попроще, там, не знаю, какой-нибудь.
1: А какую?
0: Ну, например, Хайлендер какой-нибудь. Я имею в виду в плане мощности попроще. 250 уложится, и вообще будет огонь.
1: А, ну, вообще по ходовке, ну, как бы вообще, в общем, она какая? То есть, часто ломается, ничего не говорили про нее?
0: Ну, я так скажу, это не самый надежный вариант, но и не самый плохой. У нее действительно мощный, интересный мотор, она едет. Как, я не знаю, насколько это важно для вашей семьи, для некоторых это прям первостепенно. То есть, папа семейства хочет прям водить-водить. То есть это да.
1: Прям водить-водить.
0: То есть если прям водить-водить, то самое главное, что у меня было бы под вопросом, в каком состоянии внутри двигателя все, все ли там в порядке с ходовой коробкой, а так, если это все вы проверили, пожалуйста, милости прошу, в этом бюджете мощнее и интереснее вряд ли вы что-то найдете. Все остальное будет уже либо корейское, уже такое весьма потертое, поношенное, с кучей вопросов, либо уже дороже, вот как тот же Хайлендер, который я вам говорил.
1: Угу, все вот. Понятно. Ну, прям внутри, прям она вообще огроменная, прям. Я прям села ну, и аж офигела.
0: Ну, как? Надо тебе, не знаю, там, крузак 200-й привезти, показать. Вот это огроменно все внутри. Там действительно больше метаха какой-нибудь семиместный. Как бы CX-9 это, ну, без прикрас, просто третий ряд для перевозки пассажиров из точки А в точку Б. Есть машины, у которых там для пассажиров третьего ряда есть различные опции, место для коленей побольше, потолочек повыше, но это другого класса машины совсем. То есть это, я считаю, что за эти деньги быстрее вы ничего не найдете. Если у вас действительно нет вопросов к этому варианту, надо брать.
1: Надо брать. Ну, все понятно. Все, спасибо, Александр.
0: Хорошо. Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам, либо свой вопрос озвучить, добро пожаловать. Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Слушай, такой насыщенный вопрос уже, наверное, второй месяц я башку ломаю. Имеем Optima 2 Turbo. Угу. Вроде как бы все хорошо. 18-й год. 160 пробега, ни задиров, ничего нету, вроде езжу и как бы нормально. Ну, вроде появилось тупое желание поменять машину. Начал рассматривать сторону Китая, типа восьмерок по Макс, двух-трехгодовалых. Ну, что-то съездил, покатался, ну, конечно, после Оптимы, ну, прям нет. Потом ни рулежки, ни...
0: Ну, конечно, это другого класса автомобиля вообще совсем. К ним и требования другие.
2: Да, очень как бы грустно. Ну, ладно, все, убрал.
0: А у тебя есть задача кроссовер прям купить или что?
2: Нет, просто хотелось. Вот просто хотелось. В итоге взгляд сейчас пал, нашел себе интересный вариант. B8, я сам с B8 сел на Оптиму. Только у меня был чистокровный немец, привезенный из Германии. Здесь нашел для российского рынка именно Alltrack. То есть, ну, есть желание полного привода. Потому что есть определенные небольшие задачи именно вот для...

0: куфты там халдекс.
1: Угу.
0: Не для полноценного. Вот, но один-единственный у меня вопрос, что ты можешь сказать. Немец, который у меня был, он жрал только сотый бензин. 95-й заправляешь, сразу здравствуй, чек по экологии. И мотор начинал троить.
1: Тут примерно вот такая же история.
0: То есть двухлитровый бензин даже для России будет примерно то же самое, да?
1: Ну, с учетом того, что у нас много сейчас жалоб по качеству топлива, да?
0: Угу.
1: Ну, скорее всего, да, тут как бы многие скажут, да колейте там присадки всякие. Ну, слушай, сделайте с 92-й сотой, не получится этими присадками. Можно, конечно, спирту ливануть, но потом будет прям ужас полный. Слушай, там даже, ладно, фиг с ним, с топливом. Там мозги по управлению коробкой, дорогущая тема, вообще пипец. И еще один момент, который меня лично бы смутил, это вот вопросы по полному приводу. Что если человек на нем ездил очень активно, они могут потом аукнуться дорого. То я в свое время как бы Халдекс ремонтировал там за 75 рублей, да, как бы это была машина 11 года, ремонтировал в 15-м. Это было еще, ну, как бы дорого, но окей. А сейчас это X2 почти.
0: 270 на Йети недавно Халдекс.
1: Ну да, да, это вот я имею в виду, что если мы смотрим вторичку, то это 140 минимум и выше. То есть, если мы смотрим новые запчасти, это прям дорого. Поэтому, да, вот эти два вопроса меня бы сильно смутили. Топливо и полный привод. Но если у тебя есть задача, пожалуйста. Но, слушай, кстати, как вариант, есть случаи попроще, это Октавии и Скауты, но там другое пальто, это немножко, это более хозяйственная машина.
0: Ну да, и у меня они пробежные, дико, меньше 200, нету их.
1: Да?
0: Там все остальные, это видно, что это заниженные пробеги.
1: Угу.
0: Машины юзают по-другому.
1: Слушай, еще как вариант, вот сейчас пошла вот эта Нива кроссоверов из Китая, там люди везут Тару, Тару Иксы и так далее, ну тут уже бюджет другой.
0: Ну да.
1: Ну то есть в пределах 3 миллионов, вот там народ сейчас там 3-3200 везет просто очень активно эти маленькие кроссовки и в принципе довольны, но это опять же к вопросу о том, нужен тебе кроссовер или нет. Универсал на полном приводе, это тема. Не All Road, конечно, но все же.
0: Ну, я покатался на универсале, я

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
3: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
4: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-739-244-741, 16+.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Акция действует до 20 сентября этого года.
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
15: Акция до 30 сентября 2026 года.
16: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
17: Застройщик ООО «ЗЖК Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.

0: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбургском зоопарке появились новые жители. Тяньшанский бурый медведь и камышовый кот приехали женишки из зоопарка из Душанбе. Сейчас они, да, проходят карантин, а позже их планируют подселить вольеры к самочкам. Ну, понятно, что животных привезли для создания пар. Да я уже сам готов быть хоть камышовым котом, хоть медведем бурым.
1: Ну езжай в Душанбе, в чем проблема?
0: Чтоб ко мне кого-нибудь подселили.
1: Ты туда, они оттуда, все нормально. Вот такой обмен культурный сделаем.
0: Там замочки есть, если есть, то поеду.
1: Везде они есть, Сереж, тут как бы зависит от того, в какой клетке ты сидишь.
0: Я готов даже карантин двухнедельный пройти. А штрафы за нарушение ПДД хотят утроить. Лихачей, которые нарушили правила более 50 раз за один год, призвали награждать увеличением размера штрафа в 2 раза, а те, кому удалось собрать более 100 нарушений, материальное наказание нужно утроить. Об этом говорят в Национальном автомобильном союзе. Предложили такую идею, но вот пока все на уровне.
1: Конечно, надо, потому что люди относятся к штрафам просто как к налогу на быструю езду. Mm-hmm. Для них это вообще фигня. Знаешь, когда у тебя машина стоит 50-60 миллионов рублей, штраф 500 рублей или 1000, или даже 5000, это такая ерунда вообще.
0: А китаец прославился тем, что зарабатывает 1,5 миллиона рублей в месяц на чесание людей. Необычную услугу превратил в целую сеть салонов. Час стоит примерно 4000. Клиент ложится на кушетку, а специальный сотрудник с длинными накладными ногтями чешет ему спину и другие части тела в течение часа. Спрос оказался настолько большим, что теперь планирует бизнес расширять уже и на другие страны, и, возможно, скоро до России доберется.
1: Откроет свою чесальню.
2: Чешет про свои заработки,
1: да, да, да, конечно, конечно. Это чесание с окончанием. И знаем мы такие чесальни, у них много.
0: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Это лето, не вернуть уже.
8: Климат, контроль, катапульты.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт» компании «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас немного о нашей курортной погоде. В Каменске обещают сегодня слабую облачность, до плюс 29 будет. На солнце прогреваться воздух, на севере области, к сожалению, не так жарко. Там до плюс 23, что выявили, что в Североуральске, и облачность сильная.
9: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 25-27.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 8 сентября. На календаре 17 градусов за окном. Светит солнце. Красота просто.
1: Ну, конечно, красота. Особенно, когда тепло. Всегда красиво в эфире утренней.
2: И сухо. Да.
1: У кого-то как, у кого как, знаете. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз Стриланович Королев. И вместе с турбокартингом мы проводим фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». До 25 сентября присылайте фотографии к нам на сайт pilotfm.ru. И в прямом эфире 25 числа будем выбирать аж 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Так что готовьтесь, ребята.
0: Да, еще есть
1: большой розыгрыш.
0: Есть еще время, да, для ваших фото. Партнер проекта ООО «Новый картинг» еще больше драйва на инновационной 8.
1: О, только что горячая новость.
0: Ну.
1: Новая стела появилась на въезде в Екатеринбург с Челябинского тракта.
2: Да ты что?
1: Я вот смотрю, фотки прям люди выкладывают.
3: С Челябинского, там, не с Пермского.
1: С Челябинского, да. Прям территорию еще надо благоустраивать. Вот это, а так выглядит...
0: Красиво? Ну, покажи.
1: Ну, шрифт такой вот, как у нас везде на логотипах там и так далее. Вот он более крупный. И как раз такой буква Е характерная и буква К. Город трудовой доблести. Ну, написано.
0: Ой, кстати, спасибо. У Пышмы тоже вот новые на въезде в Пышму.
1: Тоже новая.
0: Да, и тоже город трудовой доблести сделали красиво.
1: Ну, тем временем о доблестных рыбаках нижегородских хочу рассказать. Угу. Вообще, ребята, конечно, боролись почти сутки.
0: За что?
1: Несколько раз менялись между собой, но поймали самого большого сама в своей истории, 100-килограммовый.
0: Что с ним делать?
1: Да ничего.
3: Я в музей отправить.
1: Так, куда его отпустить-то? Все уже.
3: Он найдет их, отомстит их семьям.
1: Короче, вот чувак случайно цепанул сама. Почувствовал, что что-то не то. Ну, представляешь, 100 килограмм. Ну, то есть удочка... Мне интересно, на какие бревна они ловят.
0: Да-да-да, на какие лески.
1: Да-да-да. В общем, здоровяка удержать одному показалось ему невозможным. Подозвал друзей. 4 раза менялись они, держа и изматывая рыбу.
3: Ну, прям репка, да, на новый лад.
1: Попытались затащить на лодку. В общем, тяжело. Подтаскивали к берегу. Но когда увидели гиганта во всей красе, поняли, что это прям рекордный трофей. Фото впечатляют. Он размером с 2 человек. Да, да.
3: Я извиняюсь, это реальная новость? Или они женам так рассказывали, когда приехали?
1: Это фотографии, видео.
3: Приехали исцарапанные, избитые, знаешь, с рыбалки.
1: Хочу сказать только одно. Это улов-уловище, конечно, это красота. Меня в этой новости немножко другое напугало. Сом — это хищник. Притом хищник плотоядный. Он утаскивает животных, людей и так далее. Mm-hmm. То есть вот...
0: Как они не побоялись или что?
1: Такого размера рыбина, он же как? Он охотится как? Он затаскивает под коряги куда-то там, да, на дно, да, да, еще куда-то. То есть вот купаться в Нижегородской области я теперь точно боюсь.
3: Челюсти 2-0.
1: Да-да-да-да-да, потому что ну у него пасть реально размером с туловище человека.
0: Его едят.
1: И, конечно, едят. Он из него вкусный. Знаешь, сколько всего делают? Ты что?
3: Вот сейчас жены-то будут у них чистить, мне кажется, тоже сменять друг друга.
1: Мне кажется, его в краеведческий музей почистят. Ты что, же такую рыбину. Ладно, ребята, вам всех хорошего, клёво. Я знаю, рыбачки нас слушают. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Это может знать каждый». 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
2: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Новые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
16: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
17: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
18: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
19: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ИП «Агиев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
3: На связи у нас Денис, металлург, который в поисках работы.
2: Здорово, привет.
3: Денис.
2: Привет.
4: Приветствую вас.
3: А что ты решил с металлургией расстаться? Неохота, хочется что-то новое?
4: Вредное производство.
3: Ну, это понятно. Все производство, ну, все, что связано там с металлом и добычей, и обработкой, и все такое.
2: А в чем ты себя видишь?
3: Ну, да.
4: Да не знаю. Ну, как? Продажник, наверное.
2: Продажник?
3: И что бы ты хотел продавать? Ну вот, давай, продажи твоей мечты.
4: Рыболовные товары.
2: Во, смотри-ка.
3: А ты знаешь четко основной принцип работы рыболовных продавцов? У меня просто есть опыт. У товарища был магазин рыболовный. И вот у меня вопрос контрольный тебе. Ты готов потратить 3 часа на одного человека?
2: Они нудные, да? Рыболовные.
4: 3 часа, ну, не знаю.
3: Нет, я серьезно говорю. Люди, которые шарят за рыбалку, а там одни блесны на 3 часа только.
2: Слушай, ну если увлеченные вот такие разговоры, так интересно.
3: А он может ничего не купить через 3 часа. Он скажет, нет, такой у меня есть.
2: Мы тоже можем юбку обсуждать час, извините.
3: Вот-вот.
2: Или туфли.
4: Согласен с вами, согласен.
3: То есть так, что ты тут это...
2: Главное по душе.
3: Это прям вот, знаешь, когда сходятся шарящий продавец и шарящий рыболов, это все, это там один клиент в сутки вообще. Сейчас мы с тобой поиграем. У нас для тебя есть вопросики.
2: Вопросы сегодня о морях.
3: Ну да. Ты, не знаю, ты рыбачил на морях когда-нибудь?
4: Ну да.
3: Че, какую рыбу ловил?
2: Форель?
3: Рыбу парус ловил?
4: Нет, рыбу фугу ловил.
2: Оу!
3: Фугу? Ну, конечно,
2: где рыбачил-то?
4: Средиземное море.
2: Ничего себе ты. Ладно.
3: Значит так, 3 вопроса. Про фугу ничего не будет, сразу тебе говорю. Ответь правильно на 3 вопроса, приз будет твой. Начнем.
2: Итак, скажи нам, какое море существует на самом деле?
3: Море сапоговых, галошевых, лаптевых.
4: Существует море лаптевых?
3: Ну, конечно, да. Еще тот курорт.
2: Была, да.
3: Молодец.
2: А вот какое море считается самым мелким в мире?
3: Мертвое море, Азовское море, Белое море. Какое самое мелкое?
4: Азовское море.
3: А сколько там глубина?
2: Максималка.
4: Там, если я не ошибаюсь, до 20 метров всего.
3: Ну, там 13,5, а вот у мертвого там и 300, и у белого 343. Угу. Так что там нормальная глубина, да, есть. Молодец.
2: Ну и такой вопрос. Какое из перечисленных морей самое маленькое?
3: Самое маленькое море. Каспийское, Аральское или Белое?
5: Ну, имеется в виду площадь.
3: Ну да, да.
4: Так, Белое или Аральское?
3: Белое, Аральское, Каспийское.
4: Ну, Каспийское это не море, это озеро.
3: Это что сейчас?
2: Это что сейчас было?
3: Это что сейчас было, да.
4: Нет, оно море по площади называется. Нет выхода в открытый океан.
2: Ну, у нас варианты есть, надо выбрать.
5: По вариантам сейчас, это все можно озером тогда назвать. По твоему.
4: Так, еще Белое, а второе, третье.
2: Аральское.
4: Такое.
3: Аральское, Белое или Каспийское?
4: Аральское пускай будет.
3: Аральское, мы принимаем. Белое, что тебе не понравилось-то, море?
5: Оно ж маленькое по площади.
4: Ну, не знаю, что-то у меня Аральское.
2: 90 тысяч квадратных километров.
3: Да, казалось бы, всего-то. Ага. Ну, Каспий больше, там 360 тысяч квадратных километров.
2: Ну, оно, кстати, да, оно как бы озеро, но просто из-за размера, и то, что оно соленое, его морем называют. Да,
3: поэтому тут ты выбрал действительно правильный ответ, молодец.
2: Аральское, да. Всего 3000 квадратных километров.
3: Малышка, вообще прям вообще. Малышка, кружечка, стаканчик по сравнению со всеми. Поздравляем тебя с победой, слушай, молодца, справился быстро, и это прям хорошо. Не знаю, сможешь ли ты торговать своими знаниями. В общем, у нас в призах есть билеты в Континент Синема, в ТРЦ «Алатырь» сходить посмотреть кино за наш счет. Билеты на диско 90-х, 2 октября они в 11:30 вечера в фабрике «Эвент Холл» будут. Хиты нашей молодости включать. Есть еще билеты в Музей изобразительных искусств, сертификат в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд» и в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей сертификат. Ну, Чего хочешь?
4: Диско 90.
3: Тогда сходишь, оторвешься вдвоем. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
0: На радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4на4центр.ру.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Я так устал, мне нужно кофе.
0: Так.
3: Фразы, две фразы, которые учил и, возможно, даже выучил южнокорейский депутат Сон Ён Гиль. Учил прямо на заседании парламента. Да, его телефон попал в объективы журналистов, которые заметили, что вот этот парламентарий смотрит ролики в ТикТоке и записывает русские фразы. Вот именно вот эти. Вот я так устал, нужно кофе. Фотографии были сделаны 3 сентября, а у нас там вообще другие фразы были. Я календарь. Вот это вот. Значит, Сон Ён Гиль вообще курировал активно ранее российское направление. И даже был в Москве, даже с Владимиром Путиным встречался. Но он тогда ничего по-русски не говорил. Но, видимо, как-то...
0: Может быть,
3: и уже тогда начинал учить некоторые фразы, да? Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста.
0: Извинитесь. Да.
3: Вот, а сейчас уже углубленные, видишь.
4: Ну, что-то как-то не по тем он, мне кажется, ресурсом учит. Вот же у нас новость была, помните, про блогера из Венгрии, который по сериалу «Бригада» учил. И нормально общается и с русскими.
5: Достаточно просто из Москвы во Владик в поезд. И все, выучишься махом.
3: Недельное погружение.
4: Носителем станешь.
5: Выйдешь, да, из носителем.
3: Бейонсе тут взбесила собственных фанатов, которые от нее без ума. Ей все прощают, что она там какая-то... Там же есть у них теория заговора, что она там мамка всех, значит. Но и то она тут разозлила людей, которые в нее влюблены безумно. Что она жадная, жадная певица. Короче, что произошло? Она отмечала тут свое 45-летие и 20-летнюю годовщину своего культового альбома, после которого она взлетела, Бидей. Значит, в качестве
4: подарка...
3: В качестве подарка поклонникам она выпустила деревянный ящик для хранения типа своих пластинок, ограниченным тиражом, всего 500 штук. Ящик изготовлен из сосны, которая, ну, в общем, дешманская, собственно, сосна-то, самая бюджетная. Но у нее есть ремень из кожи крокодила, искусственный. Ну, тоже, по сути, так, это как бы ничего такого. А стоимость забабахала почти косарь долларов. И, конечно же, в сети возмущаются. Ты нам самый бюджетный ящик тут сколотила, ни одной пластинки в этот ящик не положила. Все такое дорогущее, сделанное из дешевых материалов. Вот, еще и дорого стоит. Еще и не положила в этот ящик ничего. Го.
4: Мы на трудах такое делали. Жадная. Бесплатно потом раздавали.
5: Мне кажется, она с какой-то школой или с колониями договор подписала, чтобы они там ящики напиливали. Что, хоть бы шахматы с нардами, что ли, делали.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4на4центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-13.
16: 17. Реклама.
17: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
19: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Они.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
8: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103 500 551 6105.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Катапульта. Ба-бах!

0: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Ну а на посту Санек стоит. Как там? Расскажи.
1: Доброе утро, друзья. Ну, все утро у нас тут то одни проблемы, то другие. Тут на Ленина трамваи упаковались, то еще что-нибудь. Затруднения в движении сейчас со стороны Челюскинцев и на мосту, и после моста перед Жуково начинается пробка до, получается, Попова. Придется стоять в районе площади, в районе Карла Липникта перед Лениным, в районе кольца Луначарского до Пажова по Ленина. В общем, такой нагруз достаточно плотный. Затруднения в движении продолжаются на базовом из-под Кольцовской развязки «Хвост торчит». На Старом Сибирском тракте под Калиной в оба направления примерно одинаковая пробочка. На Восточке со стороны парка до Куйбышева затруднения в движении. Жалобы сыпятся на Норильскую в направлении проезжей. Шевская в районе, получается... А, да, это после кладбища перед промышленным проездом, пробка в направлении выезда, затруднения из-за ДТП по-прежнему еще на Готвальда, на Халтурина, притом в оба направления уже. Затруднений меньше стало на Амундсе, на Объездной, на Дегенина, на Московской, на выезд с юго-запада, поэтому вот тут посвободнее. Так что езжайте в любом случае аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья,
3: мы приглашаем вас поучаствовать в нашем рок-конкурсе, где мы разыгрываем прекрасные призы, и причем нам нужно будет сразу два звонка принять. Спонсор конкурса ООО «СЗ Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
5: Мы принимаем звонки от слушателей по номеру 237-104. Есть первый звонящий, кто на связи. Доброе утро.
3: Привет.
5: Алло.
3: Ну, поговори с нами.
5: Ну, кто на связи-то дозвонился, так это поговори, алло.
6: Доброе.
3: Нет, не хочешь.
5: Ладно, давай следующий звонок. Давай. Нам два радиослушателя нужны. Правила игры «верю-не верю», мы вам утверждение, а вы либо доверяете, либо не доверяете. И кто больше правильных ответов наберет, тот победил. Алло.
7: Да, здравствуйте.
5: Как зовут тебя?
7: Никита.
5: Увлекаешься нашим уральским роком, Никита?
3: Ну, или просто, может, нравится.
7: Ну, что-то слышал. Не то, чтобы прям увлекаюсь, но...
5: Хорошо. Знаю. Сейчас мы подыщем тебе конкурента. А кем ты работаешь, кстати, Никит?
7: Я директор там.
5: Директор. О, ничего себе. А, кто дозвонился к нам, потише приемник делаем. Как зовут вас?
6: Алло.
5: Да ой, потише ж приемник говорю. Кто это?
8: Алло.
5: Да.
3: Как зовут тебя?
8: Альфис.
5: Альфис? Альфис или Анфис?
8: Альфис.
3: Альфис. Сейчас играть будем.
5: Значит так, ребята, сейчас мы проверим, насколько вам интересна история уральского рока, так как в этом году у нас в честь дня рождения Свердловского рок-клуба год объявлен годом уральского рока. Мы вам три рок-факта, а вы либо верите в то, что это так и было, либо не верите. Начнем. Мы утверждаем, что цензоры в свое время пытались заставить музыкантов переименовать группу «Настя» в «Анастасию». Веришь, Никита?
7: Не верю.
5: А ты, Альфис?
8: Нет.
5: Дальше.
6: Мне почему-то всегда достаются вопросы про Наутилус Помпилиус. Mm-hmm. В общем, мы утверждаем, что группа Наутилус Помпилиус принимала участие в съемках фильма Владимира Хотиненко «Зеркало для героя».
5: Веришь, да, нет, Никита?
7: Верю. Тоже не верю.
5: А ты, Альфис?
8: Да.
5: Веришь, да? Веришь. Ну и заключительное.
3: Мы утверждаем, что звукорежиссера Наутилуса Александра Гноевых отчислили из УПИ за знакомство с неправильными музыкантами.
5: Веришь, Никит?
7: А вот это может быть, я думаю.
5: А ты, Альфис?
8: Я тоже.
5: Ты тоже веришь? За. А теперь давайте разбираться. Значит, по поводу группы «Настя».
3: Так. Значит, забавно было бы.
5: Забавно было бы, но...
3: Это неверно.
5: Это неверное утверждение.
6: Вообще, Вячеслав Бутусов, да, Наутилус Помпилиус, принимал участие в съемках фильма «Брат», да, вы все помните. Но и в съемках вся группа вообще принимала участие в съемках фильма Владимира Хотиненко «Зеркало для героя». Это действительно так было. Фильм 87-го года.
3: Так, а вот сам звукорежиссер Наутилуса, Александр Гноевых, действительно был отчислен из УПИ, потому что с какими-то неправильными музыкантами тут знакомство завел.
5: Ну, было такое время, да. Альфис, мы тебя поздравляем с победой. Никита, не переживай, что не удалось набрать по максимуму. Альфис, ты получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока», а Никита кричит «Катапульта». Давай, 3-4.
3: Ну, жаль.
2: Катапульта. Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
12: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
13: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
12: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
14: Это «Глобус». У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс», Металлургов 65А.

0: 47
1: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на металлургов 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: В Монетке. Качество на высоте. Печенье-орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акции действуют с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: Вот, но это просто нарицательное, а вообще на самом деле из-за употребления сладких напитков перебор лишнего веса в раннем возрасте начинается. И, внимание, тут показали новое исследование, которое, оказывается, вот газированная вода, особенно сладкая, с различными добавками, даже sugar-free, что называется, да, вызывает именно вот появление такого живота буквально за 2 месяца.
1: Буквально за 2 месяца. Ежедневное употребление.
0: Ежедневное употребление 500 грамм и более.
1: Ой, ну это...
0: 500 грамм, это 2 баночки маленькие.
1: Это много.
0: 500 грамм и более. Некоторые взрослые особи, хотел сказать, взрослые люди пьют и по литру, знаешь, в день.
1: Другого газированного напитка.
0: Ну, не только, да, в том числе и того, который нельзя пить на самом деле. В общем, провоцирует это все в дальнейшем что? Самое опасное – диабет. То есть, если вы все время злоупотребляете сладкой водичкой, это ждет ваш организм, ну, в течение там у кого-то 10, у кого-то 15, у кого-то побольше лет, что называется. Но в целом вот такой. И огромный минус какой? Жидкие калории многие вообще не учитывают. То есть люди считают, что если там большая часть составляющей воды, то нормально. А по факту это бывает калорийнее, чем ваш ужин,
2: там, который вы заглотили. Там потому что сахарок, он откладывается, сами
1: ну
2: знаете.
1: Ну и газики где. Вообще не очень полезные. Как говорят гастроэнтерологи, вы можете употреблять все, но вот газировку, пожалуйста, нет.
0: Но тут видишь... Есть такая газировка, от которой людям тяжело отказаться.
1: Эй,
0: особенно
1: вкусненько.
0: Та, которую разбавляют.
1: Это какая?
0: Особенно по пятницам.
2: Ну, в смысле, за пивончик.
1: Нет, может, которую не разбавляют, да, Лена?
3: Да,
1: газировку, да, да, ту.
0: Не, ну, тут разные бывают газированные напитки. В общем, помните об этом и ограничьте себя. Иначе реально вырастет поколение людей с это, с пузиком таким.
3: Будете газовать.
0: Нет, этих
2: газую, когда есть, газую, когда нет.
0: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она
1: «Секундомер».
0: «Секундомер», да, она музыкальная. 237-104, звоните, песню угадывайте и приз получайте.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Уралмаш не будет прежним!
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: О,

0: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
2: Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Люди идут к нам под...

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Александр, электриком работает. Здорово, Сань.
4: Доброе утро.
3: Скажи, сколько раз тебя током долбануло за всю жизнь, за всю карьеру?
4: Не в ничем.
2: То есть было много?
3: Слушай, а много...
4: Регулярно.
3: А ты по квартирам работаешь или где-то на предприятии?
4: Ну, вообще я работаю сам на себя, в одной замечательной управляющей компании, также на предприятиях, да вообще все, что связано с проводами, то имеет место быть в моей работе.
3: Слушай, а вот приходишь ты, допустим, к кому-то, бывает, что такое, вот зовут тебя лампочку поменять?
4: Конечно.
3: Ну, ладно, там еще, понимаю, патроны, там, особенно в потолочных светильниках, там такая тема. 50 на 50.
2: Ударит, не ударит?
3: Да. А вот с лампочкой, ты что, уж люди сами стремянку не поставят. Ну ладно, давай поиграем.
4: Причем чаще зовут мужчину лампочку менять, нежели женщину.
3: Что, серьезно?
2: Они уже женщин пробовали.
3: Женщин пробовали вызывать. Вызывает электрика теперь. Значит, это, видимо, возрастная группа какая-то определенная. Сейчас, Сань, мы с тобой будем играть. У нас есть 10 секунд из популярной песни. Мы тебе предлагаем из наших 10 взять только одну. Какую по счету тебе включить?
4: Давайте третью.
3: Третья секунда прозвучит трижды. И надо будет сказать, кто поет и как песня называется. Первая попытка. Поехали. Вторая попытка.
5: Где не ждали.
3: И третья.
5: Где не ждали.
3: Ну, это легендарный
2: известно,
3: трек.
2: Да.
4: Нет, мы такое не слушаем.
3: Жаль, Саш. Ну, поэтому мы тебе желаем удачи в труде.
6: Поэтому
3: принимаем,
6: тебя током и бьет.
3: Да, принимаем следующий звонок. 237-104. Ну, сейчас
2: алло.
3: Будет правильный ответ, походу. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуй.
2: Как зовут тебя и что за песня?
4: Меня зовут Артем. Песня... Михея,
3: сука,
4: любовь.
2: Нет.
3: Ты что?
2: Исполнителя-то ты правильно назвал.
7: Да. Какие еще песни знаешь? Там не так уж у него мама на ока.
6: Два хита у него было.
2: Давай.
4: Пам-пам-пам.
5: Не ждали.
2: Ну, там прям начало припева указывает на название песни.
7: Прямо стрелкой, понимаешь?
6: Ну куда?
3: Нет.
6: Ну
3: да
6: куда?
3: Че все вот в любовь-то?
7: А, куда?
4: Небеса.
2: Так какие небеса? Нет.
3: Нет.
4: Облака.
3: Нет.
6: Все перечислено.
3: Все перебрало. Надо было просто припев вспомнить.
4: Да. Все перепутал.
3: Но ничего страшного, ты узнаешь, как эта песня называлась. И называется до сих пор 237-104. Ну-ка. Кто на связи? Алло.
8: Здравствуйте.
3: Как зовут вас?
8: Татьяна.
3: Татьяна, давай, кто поет, как песня называется?
8: Так, песня «Туда»,
2: «Есть
8: Манджа».
2: Да, молодец.
6: «Туда»,
2: «Туда»,
6: «Туда»,
3: просто «Туда», и все, да, молодец,
6: туда,
3: поздравляем. Вообще, хитяра, просто хитяра на все времена, вот он как звучит.
5: «Туда», «Где не ждали», «Туда», «Где обещали».
3: Мы вас поздравляем, призы будете выбирать уже за кадром, надо крикнуть «Катапульта» и оставаться на связи. 3-4.
9: Катапульта! На радиопилот.
10: Информация на правах рекламы.
11: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
12: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
11: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро. 10:21 в Екатеринбурге. Тут стало известно, что Наталья Водянова 6-й раз стала мамой и дала своей дочери аж сразу 3 русских имени. Чтоб наверняка. Анна, Наталья, Лариса. Анна, Наталья, Лариса, Арно.
0: Не смогли просто выбрать.
3: Да, но... малышка. Но на самом деле там получается Анна, это мать ее, потом бабушка. Вот все имена.
4: Надо было Вера, Надежда,
3: да,
4: Любовь.
3: Да, да, да. Ну, собственно, она никогда не скрывала, что ей важно сохранять свою русскую идентичность, в том числе через имена и детей. Только вот старший у нее, самый старший сын Лукас, а все остальные Витя, Рома, Макс, ну, такие, короче,
4: наши
3: имена.
4: Все, наши.
3: Ну, все, в общем, пацаны, да. Так, я хотела что еще рассказать. Бразильский бегун подписал 11 контрактов и надел все футболки спонсоров одновременно. Ну,
0: одна
3: просто,
0: на
3: что...
0: одну?
3: Да, да, да, да. 11
4: как капуста,
3: футболок,
4: короче.
3: И после победы
0: периодически снимает
3: ушлый
0: это?
3: Спортсмен снимал их по очереди, фотографировался с наградой, чтобы получить деньги от каждого за рекламный договор. Такой вот.
0: Получил по шапке,
3: хитрый,
0: нет? Или
3: ушлый.
0: Можно так делать?
4: Да нет, конечно, можно.
3: Как бы можно, запретов-то по сути нету, просто, ну, наверное, тяжело бегать в 11 футболках. Как вы, не против?
4: То есть он пробежал, еще и выиграл, и потом фоткался только уже на пьедестале.
0: Уже нельзя было сразу все 11 на одной футболке налепить?
5: Нет, там,
4: да, видимо,
5: не,
4: условия контракта.
5: Они не хотят так, ты что? Там должен, если у тебя титульный спонсор, ты всегда в одном. Если у тебя там бывают там распиленные контракты, но это по договоренности. А так, если у тебя там название...
0: Ну, 11 всю... футболок.
5: Ну, что? Я видел ребенка в Турции, на котором было 4 футболки разных футбольных
0: команд.
5: Разных футбольных команд. Он мог Рональду, Месси, еще что-то. Через каждые 5 минут приходил какой-то новый.
3: Не, ну многослойность, это хорошо.
5: Это какая-то не сильно, но это гипс уже.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
16: Реклама.
17: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк. Простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
20: Застройщик ОАЭ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацелис.
22: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
21: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
23: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
24: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
25: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированный салон салоны мужской и классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
0: Что на свете всех милей?
1: Гулять в тени его аллей.
0: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
1: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
2: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
13: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
16: Катапульта.

0: пультом.
1: Доброе утро, автомобилисты. Половина 11 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И Санек, ну давай, расскажи, как там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сложностей много сейчас по Карла Липнихта со стороны Шевченко в направлении Ленина, Первомайская. Плюс еще Мамина Сибиряка тоже в нагрузе. Затруднения в движении на восточном районе Первомайской, Ленина и Малышева. Также со стороны парка Маяковского перед Декабристов. Также затруднения еще из-под Кольцовской развязки остаются до светофора на Базовом. На Московской пробочка в направлении заправки подросла от Денисово-Уральского и развязки. Затруднения, ну, такие относительно небольшие в районе Амундсена-Объездной. Серафимы Дерябиной со стороны Виза чуть больше. Московская со стороны Дворца молодежи до Попова и перед Московской горкой улица Куйбышева. Также плотность повышена была на въезде со стороны Пышмы, но сейчас полегче стало. Бебеля, Халтурина и Готвальда тоже подосвободилась. В районе проезжей Тусе, что-то вот в направлении Березы, жалобы опять повалились на ИКАД в районе ТЭЦ и в направлении Березовского в частности. Ну и, конечно, просьба традиционная. Ребят, пожалуйста, будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Выныривайте, давайте, участвуйте в конкурсе 10.35 в Екатеринбурге.
4: Надо внимательно смотреть в онлайн-трансляцию. Вот я смотрю, уже телефон разрывается. Это значит, что люди смотрят на сайт pilotfm.ru. Там с главной страницы есть ссылка, кнопочку «Смотреть». Жмем, видим две картинки. Надо расшифровать словосочетание крайне простое, чтобы получить приз, дозвониться по телефону 237-104 первым.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Богатырев Анатолий Валерьевич, мотосалон Емота на 40-летие Комсомола 32В.
4: Ну вот, собственно, ждем человека. Вот только что звонили, да.
5: Одно слово уже прям даже написано.
4: Да.
5: Можно прочитать.
4: Так, ой, это прямо совсем
5: это вам
4: не сложно.
5: Поможет.
4: Ребята, алло. Есть звонок. Кто на связи?
3: Привет.
6: Алло.
4: Да, доброе утро. Как тебя зовут?
6: Доброе утро. Меня зовут Ирик.
4: Ирик разгадал ребус?
6: Да. Подарочный сертификат.
4: Молодец, да, абсолютно правильно. Подарочный сертификат.
5: Очень легко ты получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон Емота. А до конца октября в Емота осенняя распродажа. В мотосалоне проходят розыгрыши подарочных сертификатов. Ну а все подробности на emota.ru.
4: Ну давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора в Емота! Да, пора в Емота!
9: Пора в Емота! Пришло мое время! Пора в Емота!
10: Это песня какая-то? Пора-пора, Емота-мото-мото!
8: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емота все!
11: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
12: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emota.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
2: Реклама.
13: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
19: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
20: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
21: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
22: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
23: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
22: Подробнее на lenina-100.ru.
23: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
12: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
25: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
26: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
27: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
26: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
27: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
1: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343 13 42.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: 11.32 в Екатеринбурге, секунды ранее на радио «Пилот», Тима Белорусских и трек под названием «Мысли». Ну а какие мысли вызывают у нас пробки, прямо сейчас узнаем здесь на 104 FM. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» о диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Давайте смотреть, проверять, сколько нам показывает Яндекс.Карты сервис. Всего 3 балла, есть затруднения. На Космонавтов пробка в районе Ломоносова. Также стоит Первомайская от Луначарского до Карла Либкнехта. Пробка на Объездной от Громова до Амундсена. И стоит Белинского от Юлиуса Фучика до Щерса. Небольшая пробка. В районе АЗС вроде бы пробок и затруднений нету, с чем я вас и поздравляю. Аварий в центре тоже не наблюдается. Трафик свободный, поэтому успевайте, добирайтесь на работу по делам, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» о «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
7: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
6: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
8: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
9: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
10: ЖК «Ленина 100» – самый

0: высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на Ленина-100.ру.
0: ЖК Ленина 100. Беспроигрышная комбо.
2: Застройщик ОАЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
2: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Дневной драйв на «Радио Пилот».

12. Пилот! Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурсы и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Па-па-па, пу-пу-пум, 12:21 в Екатеринбурге. Ну и, как обещали, готовы разыграть прямо сейчас призы от нашего спонсора. Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Пром» на Эскадронной, 41, район Вторчермет. И на связи у нас уже есть слушатель, зовут его Алексей. Леш, привет.
3: Привет.
2: Разбираешься в целом в марках, в машинах китайских?
3: Ну, в китайских не очень.
2: Ну вот сейчас придется, видимо, разобраться, потому что будет вопрос как раз-таки связан с автомобилями Хавейла, конкретно с тульским заводом, потому что там в цехе сварки за геометрию кузова автомобилей Хавейл и прочность швов отвечают кто или что. Вариант 1 – студенты местного университета. Вариант 2 – роботы. Либо вариант 3 – миньоны. Как ты думаешь?
3: Я думаю, роботы.
2: Да, ты думаешь правильно. Вот так все легко и просто. Вот видишь, а говоришь, что не разбираешься. Есть уже начало положено. Тебя мы поздравляем. Получаешь ты приз, да. Как и обещали. Набор инструментов от дилерского центра «Хавейл». Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как его получить. Ну, а всем остальным напоминаю, что завтра в это же время мы разыграем еще один комплект призов. Поэтому слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
0: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов – 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Побег из города! Поддерживаю!
14: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
15: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
16: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
17: Такое нельзя упускать.
15: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
18: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН П-307-667-2263-3017.
19: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
22: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
23: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
5: не
3: ты
5: могу.
3: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб, а вот еще, а вот еще.
6: И так все, и уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
5: Это
3: одна полянка,
5: кстати,
3: а это
5: тоже.
3: Полянка, а это полянка. Ягодники и грибники, вот это типа, типа тихая
5: люди.
3: Вода. Mm-hmm. Получается, лудоманы те же самые.
5: Mm-hmm. Вот. Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко подлечивать.
6: Это просто если у лудоманов казино, у них, знаешь, вот это вот,
3: все
6: такое, и сверкает, еще ставка, еще ставка. Тут человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: FM.
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ЕАС Радар, ООО Автостат. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: Выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лимпопо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горках!
14: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
16: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрий день. Сили ПВО за минувшую ночь сбили 384 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. При атаке на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин. Автомобиль «Вольво» влетел в здание бизнес-центра «Небо» в самом центре Екатеринбурга. Авария на улице Народной Воли произошла сегодня утром. Фото с места ЧП очевидцы прислали в редакцию портала Е1. Пострадал ли кто-то, пока не уточняется. Машина прямо воткнулась в здание, она разнесла припаркованные рядом самокаты. В Екатеринбурге жители кварталов в районе Меги всю ночь задыхались от запаха гари. Несанкционированная свалка за Мегой загорелась еще вчера и тлела всю ночь. Под мусорный полигон незаконно используется площадка 400 на 400 метров, пишет «Коммерсант». Ваня Дмитриенко снова едет в Екатеринбург. Восходящая звезда выступит на международном фестивале молодежи. В июне Ваня Дмитриенко уже был в нашем городе, выступал на общегородском выпускном на УГМК-арене. Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9. На 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирный алмаз 80 лет Победы передали в Госфонд, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Алмаз добыли на якутском Верхнемутском месторождении в прошлом году. Его вес 468,3 карата, размер 56 на 54 на 22 миллиметра. Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 1 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 18, плюс 20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу. Впереди на радио «Пилот» полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «ЭЗ Ривьера Инвест НБ».
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Сань, ты чё, пират?
11: С чего это?
10: Так одноглазый ездишь.
11: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
10: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
11: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
10: Звони 385-85.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
13: Мам, смотри, что могу!
14: Лето как будто и не заканчивалось.
15: Завтра снова в Лим-Попо.
14: С такими скидками хоть каждый день.
16: Позитив не за горами.
17: А на горках!
16: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
19: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
20: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
18: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
21: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
22: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич, ОГРН-П 304-667-404-800-092.
23: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
24: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
25: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
26: Не искать, а выбирать. Приехали в «Автобан Березовский».
25: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
26: О, и

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: 47 201 5533.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
5: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
6: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки нон-стоп.
2: Нон-стоп.
3: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
8: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Побег из города! Поддерживаю!
14: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
15: Большая распродажа. 4x4 центр. .ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
16: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
17: Такое нельзя упускать.
15: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0017.
18: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
19: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-36-93.

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурсы и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге. Ну и, как и обещали, готовы прямо сейчас разыграть еще один комплект призов здесь, на Радиопилот, от нашего спонсора. А спонсор конкурса МОО ФАЗ БГО «Автомобильная команда Урал Автошоу». И вопрос будет связан с автомобильным спортом, а конкретно говоря, с дрифтом. И у нас на связи уже есть слушатель. Зовут его Валерий. Привет.
3: Добрый день.
2: Знаешь, что такое дрифт?
3: Да, недавно наблюдал соревнования возле Радуги Парк проводили.
2: О, классно. Самому приходилось дрифтовать?
3: На льду, если только.
2: Понятно. Ну, я думаю, ты с вопросом справишься. Он несложный. Вариант в три будет ответа. Они тоже, думаю, тебе покажутся простыми. Вопрос звучит так. Дрифт, как отдельная дисциплина автоспортивная, появилась в Японии в середине прошлого века. И вот где изначально устраивали дрифт японцы? Вариант 1. На горных дорогах. Вариант 2. В узких тоннелях метро. Или вариант 3. В поле прямо на грядках. Как ты думаешь, какой вариант правильный?
3: А первый какой был?
2: Горные дороги, узкие тоннели метро или в полях на грядках?
3: В полях на грядках.
2: Думаешь, прям там они устраивали и весь урожай на смарку сразу?
3: Ну, в горах опасно, в метро, вернее, в тоннелях вообще это безумие, но остается...
2: Ну, если послушать, то везде опасно, но единственное, ты, наверное, неправильно расслышал, не в горах, а именно на горных дорогах.
3: На горных дорогах?
2: Да. Возможно, это натолкнет тебя на правильные мысли.
3: Ну, возможно, тогда да. Тогда, возможно, на горных дорогах, потому что...
2: Да, да, именно там они изначально дрифтовали, потому что, да, в метро их, ой, в тоннелях никто не пускал, ну, а на полях, сам знаешь, за урожаем бы еще больше прилетело. Поэтому, да, на горных дорогах они устраивали. А тебя мы поздравляем, как и обещали. Получаешь приз, набор по уходу за автомобилем. Трубку не кладим, за эфиром расскажу, как приз забрать. Ну, и напоминаю всем служителям, что 13 сентября... на площадке ГЛК «Лиственная» состоится одноэтапное соревнование по дрифту под названием «Кубок Мегадрифт». Ждем всех желающих, конечно же. Ну и завтра в это же время разыграем еще один комплект призов, поэтому слушайте вместе с нами «Радиопилот» и, конечно же, выигрывайте.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
7: Звони 385-85.
9: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
11: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-077.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов» 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов» 65. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Звони.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
16: Дневной драйв. На радиопилот. Пилот. Love.

0: Реклама.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежный автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
3: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
9: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
10: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
8: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
11: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
3: Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
12: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-47.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
7: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
8: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает ТАСС. Решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений.

0: Миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заметили опасных испанских слизней, о которых раньше сообщали только жители юга и центра России. Испанцы уничтожают урожаи садоводов, причем едят все, и крестоцветные, и помидоры, и салаты встречаются на клубнике, плодовых деревьях. Кроме того, они опасны для людей, могут переносить сальмонеллы, кишечные палочки и листерий, сообщает «Новый день». При этом испанские слизни не имеют врагов, их никто не ест, и они отлично адаптируются к инсектицидам. Медики советуют после контакта с испанским слизнем тщательно мыть руки, а лучше вообще не трогать его руками. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Быстрая музыка за рулем может провоцировать рискованную езду. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, совершали опасные маневры. Самые потенциально отвлекающие песни аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. Специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
3: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
8: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
9: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
8: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
9: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем зарулившим на 104.10 в Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: А вот так вот я бы звучал, если бы продолжал говорить тем же голосом, которым пою навигатор!
3: Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте, чтобы узнать, что я не только несу чушь, но еще и выгляжу отвратительно. Добрый день!
4: Всем привет, да. 18+, у меня новость. Снова мы начинаем свой день взрослых новостей. Всем зависимым от назальных капель, это для вас. Секс, оказывается, снимает заложенность носа, но только с достижением кульминации. Эффект сравнивают с назальным спреем, но меньший по времени как бы действия.
3: То есть, подожди, то есть меня будет мучить насморк до самого конца? Я должен пережить эту ситуацию?
4: К сожалению, ну, да.
0: То надо есть... высморкаться, видишь.
4: Перед этим. Да, хотелось бы. То есть вот небольшое исследование проводили с 18 парами, они там все в отношениях состоят. Им измеряли дыхательную функцию носа до секса, сразу после оргазма, потом через 30 минут, час и 3 часа после.
0: Они рядом сидели.
3: Да, ученые все это время были в комнате и, знаешь, что-то в процессе переговаривались, такой шмыгает, шмыгает, записывает.
4: Да, им еще кресло напротив поставили специально.
0: Ты скоро? Нам бы замерить. Домой спешу.
4: Ситуация-то какая? Носовое дыхание ухудшалось сразу до оргазма, то есть прям сильно, а после него резко улучшалось. Эффект вот длился час, но через 3 часа там заметно разница становилась между оргазмом и спреем. Вот после спрея эффект сохранялся и через 3 часа тоже.
3: Знаешь, в чем проблема самая главная? В отличие от капель, не продается в аптеке. Но, конечно, можно попросить фармацевта, но я не думаю, что там...
0: У вас рецепт есть?
3: У вас есть вот этот, мне нужен товар из-под стойки.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Пока что 3 балла в городе. Подставят Бебеля вместе с Донбасской, от Пехотинцев до Суворовского переулка. Начинается пробка на Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской. Вверх Исетский бульвар вместе с Репино, там плотненько от Мельникова до площади Коммунаров. И придется задержаться на Шевской, от Тепличной до Космонавтов.
4: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Далее в навигаторе буду вам рассказывать, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
5: Продолжайте движение.
6: Навигатор. Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
12: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: Это «Глобус». У нас так принято.
14: Щербакова 4. 0+.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
17: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
19: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
1: Мам, смотри, что могу!
20: Лето как будто и не заканчивалось.
21: Завтра снова в Лим-Попо.
20: С такими скидками хоть каждый день.
22: Позитив не за горами.
1: А на горках!
22: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
23: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
24: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. Столица Урала, 16 часов и 18 минут. А с вами навигатор, и настало время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: Чтобы в нем поучаствовать, непосредственно набирайте 237-104, потому что только так призы получите. Шептать правильные ответы в приемник – это не канает.
4: Не можно, конечно.
1: Но любопытна статистика, наверняка она в вашу пользу всегда играет, что там у приемника всегда выигрывает.
3: Это как у телевизора, вот мне Дебров, знаете, сколько миллионов должен?
1: 237-104, кто готов поучаствовать, нужно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Вот сейчас звоночек сорвался, возможно, как раз по этой причине.
3: Не переживайте, вы, главное, до конца там довисите, потому что иногда люди говорят, ну я позвонил, и там что-то начали говорить, я такой, ну и ладно. Ну и не буду.
4: Ну вот насчет Деброва, кстати, ты, мне кажется, тоже достаточно ему должен за пародию бесконечную, которую ты используешь тут, там.
3: А там у меня пародия на Деброва такая, что непонятно, это вполне может быть пародия на Лещенко.
4: Удобно.
3: Да, поэтому...
1: 237-104, алло.
4: Привет.
3: Добрый день.
1: Как зовут тебя?
5: Дмитрий.
1: Дмитрий, до этого ты звонил или нет?
5: Я звонил.
3: Зачем проказничаешь?
1: Что случилось, почему не соединилось?
5: Оборвалось, не могу сказать, почему.
1: Понятно. Ты сейчас где-то за городом, нет?
5: Нет, в городе.
1: Ну хорошо, а сейчас тогда с громкой связи, если на ней находишься, переключись, пожалуйста, на обычную и приемничек убавь. Скажи, Дмитрий, а где трудишься, чем занимаешься?
5: Временно не работаю.
1: Давно это время прошло или еще только началось?
5: Лето.
1: Лето, это хорошо.
3: Соскучился, по идее, летних каникул.
4: Каникулы, да, устроил.
1: Нет, похоже, не скучаешь.
3: Ну ладно.
4: Дмитрий.
1: А, Дмитрий, ты нас слышишь вообще? А то какое-то молчание
5: да,
1: долгое.
5: Да, вот сейчас слышу.
1: Хорошо, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое из значений правда, тогда подарочек будет твоим. Слово у тебя сегодня штрипс. Что такое штрипс?
4: Возможно, есть такой куриный полуфабрикат. Может быть, это так называется узкая полоса металла, либо это петля для ремня на штанах.
1: Что же из этого действительно штрипс?
5: Третий вариант.
1: Петля на штанах.
5: Да.
1: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, называется она шлевка.
3: Да.
1: 237-104.
3: Но могла бы и штрипс. Это странная ситуация, вот это, когда слова похожи на предметы.
1: И слово штрипка, это вот лямочка такая, которая вот на пятку, знаешь, вот рикошечка.
3: Да.
1: Алло, как зовут тебя?
4: Привет.
1: Представься, пожалуйста.
6: Секунда.
1: Ага.
6: Меня зовут Дания.
1: Дания, такое ощущение, как будто мы тебя набрали. Скажи нам, Дания, ты была в курсе нашего конкурса или стоит повторить задание для тебя?
6: Я думаю, что это узкая полоска.
1: Чего?
4: Чего там?
1: Чего полоска узкая?
6: Я просто не ожидала, что дозвонюсь.
1: Ну, ладно. Узкая полоска металла, куриный полуфабрикат или петля для ремня на штанах. Мы говорим про металл все-таки. Ну что ж, принимаем это вариант ответа. Тем более, это чистейшая правда. Действительно, такая металлическая лента, которую получают путем разрезки рулона стали. Заготовка. Подсказал, кстати, нам слово наш радиослушатель Николай, инженер-конструктор. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
1: 3-4.
6: Офигенно!
3: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы. Свет, свет!

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк. Простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная информация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Телефон 022-660-002-3693.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
11: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.

0: код.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе пока что 3 балла. Придется задержаться на Егоршинском подходе от Блюхера до улицы Отдыха. Не радует Московская на участке от Хомякова до Ленина. Начинается пробка на Шевской, тепличной до Космонавтов. Встает Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской и придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
0: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
4: Устал.
0: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Несется два парсека. Андрей Ташкин, рубрика «Игротека».
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. Столица Урала, 16 часов и 33 минуты. А с вами навигатор, в котором Андрей Ташкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: Вот знаете, за последние годы многие крупные разработчики потеряли свое имя, потому что компании стали делать больше упор на заработок, а не на производство хорошего продукта. И единственные, кто достаточно стабильно подает годноту, это Capcom. В частности, за счет оживления старых каких-то франшиз, и вот тут они взялись за Анимушу. Игра, которую, ну, у кого были консоли, в принципе, помнят ее достаточно хорошо, я думаю. Игра новая, это называется Анимуша Way of the Sword, Путь меча. Ну и вообще, в целом, Анимуша — это всегда был фэнтезийный самурайский экшен от третьего лица, где нужно было смачно наваливать катаной своим противникам. Играете вы за самурая, у которого на руке демоническая Кто это? Ну, перчатка, скажем так.
3: С камнем бесконечности.
0: Типа того, да. Наруч, который, с помощью которого его вернули из ада. Тоси-боси, теперь с демонами бороться на земле.
2: Теперь надо прикрепиться к поликлинике.
0: Да, самое сложное испытание — это МФЦшка. В любом случае, здесь прям по-новому взглянули на эту серию, потому что раньше, я помню, в старых играх Анимуша главный герой, он был вечно с этим постным, серьезным лицом, чуть другое слово не сказал, нецензурное, и был, в общем-то, скучным, достаточно привлекал именно геймплей в игре. А здесь его оживили, сделали бодреньким, немного комедийным, плюс должен отметить, что очень хорошо сделан в игре motion capture, то есть снятие движений лица, оцифровывание, потому что лицо очень выразительное у главного героя, прямо вся мимика передана потешная, отлично. Но и говоря про именно геймплей, все еще это экшен от третьего лица, то есть вы набиваете комбари своей катаной, отбиваете удары, уворачиваетесь, проводите контратаки, и периодически появляется возможность какую-то новую магическую фигню делать. Так называемые скиллы вырабатываете. Но должен отметить, что вот игра для тех, кому нравится идейно Dark Souls, но не нравится его сложность. Потому что здесь общий вайб немножко похож на Souls-like. Тем не менее, все дружно, да и я тоже скажу честно, игра показалась невероятно легкой. Там открывается сложный режим после первого прохождения для тех, кто хочет. Но на вот стандартных настройках вообще в легкую. Это больше насладиться тем, как лихо вы раздаете. Поэтому, если вам нравится вообще самурайская тематика, вот это японская фэнтези, то тогда обязательно заходите на игровые площадки, качайте Анимуша Way of the Sword. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Навигатор.
10: Ну, получается, что так.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ответь маме. Привет всем любителям получать подарки в столице Урала. 16 часов и 46 минут. А с вами вечерний навигатор. Настало время нашего специального рок-розыгрыша. Его спонсор ООО СЗ Ленина Стон. Сайт lenina-100.ru.
1: И для всех, кто любит этот жанр рок, набирайте 237-104. Нам нужен мы мужик и девчонка, чтобы мы с вами славно поиграли, посидели, поговорили,
0: призы дали. Да, главное, находитесь в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор неожиданно не прервался. Сейчас шанс увеличивается. Нам нужно 2 звонка, поэтому постарайтесь где-то там задержаться так, чтобы палочки были все на местах.
2: Для нас. Ну вот жалко вам, для нас. Что?
0: Для всех.
1: В смысле? Для них. Добрый день.
0: Привет. Как зовут тебя?
3: Здравствуйте, Олег.
0: Олег, расскажи, какой рок уральский тебе нравится, или вообще ты не из ребят, которые любят уральский рок?
3: Да, так, как бы, ну, Би-2.
0: Би-2. Ну, к уральскому-то мало отношения, наверное.
1: Поскольку у нас...
2: С роком попадения.
1: Хочется отметить, что коль скоро у нас Олег, это значит, нам нужна какая-то Олегиня еще. Девушку ждем. 237. Ну, я не придумал. 237-104. Представительницы прекрасного участвуйте.
2: Мне кажется, Ольга и Олег, это как будто бы, ну, вот рядышком по корню именно.
0: Да ладно?
1: Да ну.
2: Да? Мне так кажется.
0: Слушай, тебе надо в лингвисты податься. Мне кажется, у тебя очень большие таланты.
2: Вы бы взяли меня в лингвисты, ребята?
0: Да хоть куда-нибудь.
2: 237-104.
0: Девушки, звоните, ждем. Линия свободна. Олег, а ты, кстати, где работаешь? Чем занимаешься?
3: Нигде не работаю.
0: А давно этим вот промышляешь?
3: Давно, с 20-го года.
0: Слушай, четко, четко.
1: В чем прикол?
0: На чью шею сел?
3: На свою.
2: А как это работает? Подожди.
0: Тогда, значит, не работаю, подрабатываю тогда, получается, да? Или что там? Халтурки у тебя?
3: Везде по-разному.
1: Понятно. А, людьми торгуешь. Понятно. 237-104.
0: Женщины понятые.
2: Нам нужен кто-то, да, чтобы
0: расколоть человечка. Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер. День еще даже.
0: Как зовут тебя?
4: Добрый вечер, а меня зовут Ольга, вы не поверите.
0: Ольга!
2: Ольга, давай мы тебя призвали.
0: Давай с громкой связи переберемся на обычную.
5: Ольга, а ты знала, что Ольга и Олег как будто немножко похожи?
0: Это, возможно, было какой-то странный случай природы, когда это имя появилось. Но об этом позже. Оля, а ты какой уральский рок вообще слушаешь? Алло, Оля. Очень плохо тебя слышно. Попросил тебя переключиться на обычную связь. Тебе удалось это сделать? Потому что какое-то ощущение... Ты уверена, что не гарнитуры не используешь? Говоришь с нами сейчас через телефонную трубку?
4: Я телефон держу около уха, я же не совсем...
0: Нужно возле рта. Тут еще важный момент с микрофоном. Тебя очень тихо слышно просто, не знаю, в чем причина, Оль. Ну ладно, двигаемся к делу. У нас для вас имеется 3 рок-факта, поскольку этот год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. Мы вам, собственно, эти факты сейчас выкладываем, а вы выбираете, верите вы в это или нет. Тот, кто даст больше правильных ответов, получит подарок. Итак, первый рок-факт.
2: Мы утверждаем, что вокалист группы «Апрельский марш» Михаил Симаков выступил в ансамбле политической песни «Баллада» Свердловского пединститута и объехал с ним пол Европы. Олег, веришь ли ты в это?
0: Выступал ли вокалист группы «Апрельский марш» в ансамбле политической песни, катался там пол Европы и сколесил? Так это или нет?
1: Наш программный директор.
0: Олег согласен. Угу. Что думает Оль?
4: Я думаю, нет.
0: Ты не согласна. Думаешь, хорошо, нет. Двигаемся дальше. Статус дедушка уральского рока Пантыкин получил за то, что он был самым пожилым музыкантом в рок-клубе. Так это или нет? Почему?
1: Олег?
0: Почему так назвали? Как?
3: Думаю, что нет.
0: Олег не согласен с этим утверждением. Что
1: Ольга?
0: Думает? Да, Оля на этот счет.
4: Тоже думаю, что нет.
1: Тоже. И последнее, третье наше утверждение. Говорим мы, что Егор Белкин окончил философский факультет с красным дипломом.
0: Верите в это или нет? Красный диплом,
1: Олег.
0: Философский факультет.
3: А я тоже думаю, что опять нет.
0: Опять нет? Ну ладно. Так,
4: а
0: Оля согласна.
1: Что да.
0: Хорошо, разбираемся. Давайте подводить итоги.
2: Насчет первого утверждения действительно была такая история. То есть Михаил Симаков объездил пол Европы с политической, с ансамблем политической песни «Баллада».
0: Благо вернулся.
1: И стал нашим программным директором, да.
0: Олег дал верный ответ тут, а Оля промахнулась.
1: Второе наше утверждение.
0: Я даже выясню, почему дедушка уральского рока-то стал. Вообще изначально Александр Пантыкин называли папой русского рока. Но в 90-х папами называли главарей преступных группировок. Поэтому быстренько переименовали в дедушку не русского, а уральского.
1: Да, с возрастом это не было никак связано.
0: Это был такой личный бренд. Так что тут, да...
1: Оба справились.
0: Верные ответы получены.
1: И последнее, третье утверждение. Егор Белкин действительно окончил философский факультет с красным дипломом. Здесь Олег ответил неверно, а Ольга справилась. Таким образом, у нас 2-2 и получается.
0: Так, у нас есть там монеточка-то осталась на столике, которую надо бросить, чтобы выяснить?
1: У меня монеточка есть, так, давайте.
0: Ольга, выбирай сторону монетки, орел или решка?
4: Орел.
0: Орел, погнали. Что ж, принято. Выясняем.
1: Решка.
0: Решка. Ну что ж, Олег тогда получает подарочка. Оля, спасибо тебе за участие. Может, в следующий раз повезет. Попробуйте сейчас хором на 3-4 крикнуть вместе дружно нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
1: Навигатор! Так я

0: Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. «Строит Брозекс». И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером в столице Урала, 17 часов и 13 минут. С вами навигатор, готовый помочь закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 6.

0: 9:30 вечера можно прийти в центр «Эрмитаж Урал» на Вайнера 11. Там пройдет лекция «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа. Первый курс». И вот первый курс, он базовый, то есть вы начинаете изучение истории искусства с архитектуры, дальше идет скульптура, графика, живопись и декоративно-прикладное искусство. То есть если интересуетесь, давно хотели как-то в эту тему вкатиться, мне кажется, это прекрасная возможность. Стоит 500 рублей билет, 16+.
1: Я думал, что первый курс везде это типа доучиваем то, что в школе не доучили, неважно на каком направлении.
2: Забудьте все, что учили в школе.
0: Первое. В 7 вечера можно прийти сегодня в бар «Давыдов» на Большакова 99А. Там пройдет командный турнир «Громкий вопрос». И это интеллектуально-юмористическая игра наподобие той, что импровизаторы устраивают в интернетах. Если в двух словах всем надевают наушники, один без наушников объясняет слово с карточки. Плюс-минус. Можно прийти с командой, можно без, и присоединиться к сборной. Есть разные призы, и победители в октябре позже смогут поучаствовать в гранд-финале. Единственное, зарегистрироваться можно в группе ВКонтакте сегодня.
2: Под нейтральным флагом будет выступать?
0: До 6:30.
2: Крокодила.
0: А участие стоит 2000 рублей. 12+. К 8 вечера можно прийти в стендап-бар на Радищева 31 на шоу «Больно смотреть». Комики приглашают вас вместе с ними иронично посмотреть стыдные, странные российские сериалы, попытаться при этом как-то свой рассудок сохранить, ну и посмеяться над комментариями комиков в процессе. Билет стоит 300 рублей, 18+.
1: Или в очередной раз от наших комиков «Как сделать YouTube живым выступлением».
0: Yes, yes. Либо тоже к 8 вечера можно прийти в клуб «Ever Jazz» на Тургенева 22. Там пройдет трибьют Билли Айлиш. Певица Мария Козлачкова и гитарист Александр Томилин на этом музыкальном вечере исполнят для вас главные песни известной поп-исполнительницы. Обещают проникновенное эмоциональное звучание. Билеты от 800 рублей 6+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «НПТК Супротек».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 18 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: Известный спортсмен из Сингапура украл кроссовки. 26 лет парню.
0: Так и прославился.
2: К сожалению, так тоже теперь прославился. Он в 23-м году представлял страну на международных соревах как бегун на длинной дистанции. Через год вообще стал вице-чемпионом страны в этом виде. Но, к сожалению, конец пришел его карьере. Он украл из магазина кроссовки примерно за 10 тысяч рублей. Через пару месяцев оттуда же вынес конусов для разметки беговых дорожек.
0: Ну,
2: примерно
0: готовится, тренировки.
2: За 2 тысячи рублей. Да, нужны были тренировки, но денег у него при этом не было. И вот пришлось выкручиваться. А теперь ему грозит 7 лет заключения.
3: Извините, у меня немножко не по теме вопрос. Валя, ты когда сказала о соревах вместо соревнованиях, расскажи, на что потратишь сэкономленное время?
0: На саморазвитие, наверное.
2: На саморазвитие, конечно.
3: А тут на самом деле ему не обязательно было, как будто для тренировок реально можно было ничего не красть. Разбей витрину, да беги от ментов, наслаждайся.
0: Но видишь, когда ноги колет, приходится искать какие-то другие варианты.
2: А в Мексике еноты научились делать игрушки из мусора и играть ими в футбол.
0: И прославились.
3: Конусы еще немножко захватили.
2: Да, в общем, карликовые еноты это делают. Мячи из бумаги и песка. Затем начали обучать этому других сородичей. Исследовательница изначально это все увидела, сняла на видео, как молодой енот достал бумагу из мусорного бака, окунул в миску с водой, обвалял в песке, вот шарик получился.
0: Готово,
2: и следующие несколько дней она видела, как еноты продолжают друг друга обучать, делать вот такие мячи, а потом устраивают игры,
0: просто
2: похожие на футбол.
0: Заходишь на маркетплейс, смотришь, а вот они продаются.
2: А вот они, да.
3: На самом деле, я думаю, это же прикольно. Они немножко движутся по как будто той же лесенке эволюции, что и мы. А это значит, что спустя поколение и поколение будет один енот, он пачку чипсов из мусорки достал, грызет их и такой: это ваша проблема, что вы думали, что мы выиграем, а не наши, что вы проиграли. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 300 85 85.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар, ООО «Автостат». Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116.
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр. Екатеринбург. Юг». Привет всем любителям цитат. В столице Урала 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Давайте выясним, кто поучаствовал. Для этого тому самому, кто поучаствует, 237-104 набрать нужно.
0: Это тоже важно. Еще находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Этот момент не упускайте из виду, потому что иначе наш диалог может не состояться.
1: Ладно, тем временем буду заниматься, как обычно, фигней. Покажу вам худший смех, на мой взгляд. Это смех человека, вы таких наверняка встречали, который посмеялся, а потом кайфанул с того, как он сам пошутил. И они делают... 237-104. Да-да-да, есть
2: когда
1: такое.
2: Когда немножко вот оргазм как будто тоже испытал.
1: Да, в конце он
2: испытал.
1: Такой, ох, вот это я, конечно, ага. Посмеялся.
0: А он смеется с руками в карманах или нет?
1: Я за секунду сразу начал думать, а когда это делал, руки не в карманах были, ты пытаешься меня подколоть?
0: 237-104, я смотрю на телефон, меня он сейчас интересует. Вот где звоночек даже?
1: Было бы неплохо, если бы звоночек, да пусть даже тревожный поступил уже, честное слово.
0: Творожный.
2: Или участница.
0: Вот сорвался звоночек.
1: Да у нас на самом деле как будто наблюдаются некоторые проблемки сегодня со связью. Но я не думаю, что они у нас. Я думаю, они общего характера. Ну да, что-то у нас до этого в конкурсах подсрывались ребята.
0: Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер, Лев меня зовут.
1: Олег?
0: Лев?
3: Лев.
0: Лев, видишь, я правильно расслышал. Скажи, Лев, а ты сейчас с нами по громкой связи, может быть, или через гарнитуру общаешься? Нет такого?
3: Нет, нет, нет.
0: Ну, скажи тогда немного про себя, Лев. Где ты трудишься, чем занимаешься?
3: На заводе тружусь инженером.
0: О, есть, может быть, какие-то необычные наблюдения, цитаты какие-то у вас по цехам каких-нибудь известных личностей имеются? Вот у нас в школах часто было вот «не стыдно не знать, стыдно не учиться», вот такие вот всякие фразы. У вас нет такого там по стахановское движение? Чего-нибудь еще?
3: Не слышал.
1: А, слушай, мне всегда интересно просто, какой завод? Можно его сказать?
3: Висталь.
1: А, Висталь, о, это респект. Я там столько во дворе у вас на скамейках тусовался, когда мелкий был.
0: Лев, знаешь ли ты суть нашего конкурса, или стоит немножко о нем рассказать?
3: Ну, какая-то цитата, и кто ее сказал?
0: Действительно, да.
1: Абсолютно.
0: Лови следующую цитату.
2: Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Кто это сказал? Возможно, это фраза гусеницы из фильма «Алиса в стране чудес». Может быть, это слова Кати Лель, либо это цитата из сказки «Маленький принц».
0: Никогда не надо слушать, что говорят цветы.
3: Ну, наугад скажу, может быть, это
0: Катя Лель. Катя Лель, ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, не говорила она такого. Она
2: много чего
0: говорила,
2: сказала.
0: Что у нее зубы там пришельцы украли, но вот про это...
1: Она бы немножко по-другому сказала, с добавкой какой-то, типа, не нужно слушать, что говорят цветы, но прислушайтесь к настольным лампам.
0: Алло, алло, как зовут? А, сорвался звоночек. 237-104.
1: Да,
0: алло.
1: Есть беда. Привет. Какая-то. Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Добрый день, Валерия.
0: Валерия, ты слушала наш конкурс? Или начнем сначала?
4: Я слушала. Это цитата «Маленького принца».
0: Ты помнишь эту сказку?
1: У нее продолжение еще есть цитаты. Помнишь?
0: А что там дальше говорилось? Помнишь?
4: Продолжение не помню.
1: Ну там, я тоже точно не помню, но что-то типа, что не нужно слушать, что говорят цветы, их нужно нюхать, кайфовать.
0: Поздравляем тебя с победой, Валерия. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автопилот.
1: Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем на радиопилот. Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты придется держаться на Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова. Сложности на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. Проезжие не оправдывают название на участке от Краснодарской до Норильской. Заторы на Патриса Лумумба и Зенитчиков, от Рижского переулка до Палисадной улицы. Многовато транспорта на Куйбышево от Луначарского до 8 марта и пробки на объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
3: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Побег из города поддерживаю.
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 17 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что уже завтра навигатор будет вести шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Можно к нам заглянуть, а если не получается, то все равно посмотреть, а что ж там происходит, через видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. И понятно, что, ну, официально нет, но я просто хочу смотреть на это так, что мы поедем, типа, люто праздновать днюху Эдика. Для нас сняли, организовали все.
0: Ну да, завтра.
2: Тем временем в Ессентуках аферист обманул знакомую ради PlayStation 5 и GTA 5.
0: Ой.
2: Значит...
0: Не слышал, что шестерка выходит.
1: Кстати, да.
2: Он сказал...
1: А это как вот эти из перехода айфоны.
2: Он сказал девушке, что ею заинтересовалась полиция. Мол, с ним связался сотрудник органов. В отношении девушки может быть заведено уголовное дело, что-то ей наплел, она поверила.
0: Ну, PlayStation может решить вопрос, да?
2: Да, он сначала предложил ей решить вопрос за 80 тысяч рублей, взятку вот у нее запросила, она сказала, что денег у нее нет, и мошенник предложил ей купить в кредит PlayStation 5 с установленной компьютерной игрой, собственно, GTA 5, и дополнительным DualSense, и отдать ему. И девушка выполнила все требования, отдала консоль знакомому, который якобы должен был передать ее полицейскому, но сам знакомый оказался вот этим вот человеком. Когда девчонка осознала, что ее обманули, обратилась к настоящим полицейским, мужика задержали, выяснилось, что сыну хотел подарок сделать.
1: Слушайте, да мне на самом деле, мне кажется, что в подобных ситуациях, когда такие требования выдвигаются, можно их игнорировать и быть наглым, потому что как будто очевидно, что человек лох. Ну то есть, насколько ты будешь реагировать, если кто-то начинает тебе угрожать, типа, давай мы сейчас вопросы порешаем, в рассрочку пылесос мне берешь, я сразу такой, давай ты, пошел отсюда. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».

0: Денис Паслер объяснил ситуацию.
1: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной, 47. Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 14 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 8 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9 на концерт группы «Фан Мод». Обещают ламповый рок-концерт, пропитанный атмосферой Варкрафта и Вархаммера. Ребята, вы знаете, куда идти. Исполнят для вас любимые песни по игровым вселенным, но и не только. Что-то вот еще они для вас приготовили. Билеты от 1500 рублей, 16+. В четверг, 10 сентября, можно прийти в комеди-бар «Правда» на Шейнкмана 90, на шоу «Витраж». И это комедийная импровизация. Там 5 актеров-комиков будут играть разные форматы. Какие-то вы знаете, какие-то вот они новенькие придумали. Но все при этом без сценария и подготовки. Билет стоит 500 рублей, 18+. В пятницу, 11 сентября, и в субботу, 12 сентября, в 8 и в 6 вечера, соответственно, новый концерт «Уральских пельменей». Ох, как и всегда, актуалочка.
0: Как в этот раз называется?
1: Программу назвали «Школьная нора». Куча шуток и скетчей на школьные темы, домашку. Вот это вот все вы знаете, что вас ждет. Билеты от 4000 рублей, 12+. А в воскресенье, 13 сентября, можно к 3 часам дня прийти в театр «Дом писателя» на Пушкина 12, посмотреть комедию «Особо безопасный любовник». Главный герой — это мужчина, владелец рыбного магазина, ресторана, прошу прощения. В какой-то момент он от всего устал, психанул, решил круто свою жизнь изменить, ушел от жены и пошел на поиски счастья. И той самой женщины. В результате встретил 3. Билеты от 700 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный, 47. Сделают все от души, здесь любая марка шин, да и дисков завались. Простоколеса.ру, заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетной, 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 20 минут. А с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Но для этого нам нужен обладатель данных знаний, который сейчас по номеру 237-104 как дозвонится к нам, как поучаствует.
0: Может, ты обладательница?
2: А может быть и нет?
3: А может быть и не знаний, а удачи, потому что здесь у нас три варианта ответа на каждый вопрос.
2: Да,
3: привет.
0: Кто-то есть в любом случае.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Сергей.
0: Сергей, ты по громкой связи, как-то плоховато слышно тебе. Можешь переключиться на обычную?
4: Да, могу.
0: Спасибо. И можешь приемчик убавить, а то мы сами себя слышим. Скажи, Сергей, где трудишься, чем занимаешься вообще?
4: Строим заборы, руководим.
0: Строим заборы, руководим. Ты больше строишь или руководишь?
4: Руковожу.
3: Мне кажется, строим заборы, руководим — это то самое предложение, где запятую можно там поставить и там поставить.
2: Ну а вообще хотелось бы, чтобы через какой-нибудь, через из твоих заборов перепрыгнул Александр Щербаков в костюме.
3: Да, перелазим в костюмах через заборы. Вот эта тема у него была.
0: Видел такое шоу?
4: Я думаю, не очень комфортно будет.
0: Ему или тебе? Скажи, а как давно вообще в сфере забора управления ты находишься?
4: Да нет, недолго, второй год.
0: Ну ты вокруг Екатеринбурга эти заборы возводишь? Где-то там, в черте города?
4: И область.
0: Ага, ну хорошо, значит, покатался, знаешь тут где, что и как. Три вопроса у нас для тебя имеются, на каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какой из этих переулков можно встретить в районе автовокзала? Дебоширов, Рэкетиров или Бригадиров?
4: Бригадиров.
0: Это правда. Действительно, рядом с машиной, недалеко от переходного переулка находится.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города находится улица Коммунистическая у нас? Юго-запад, Уралмаш или Широкая речка?
4: Это Уралмаш.
0: Это Уралмаш. Действительно, идет правильно. Улица Восстания. Вот третий вопрос. Мы поговорим про так называемый нулевой километр. Это точка отсчета, от которой ведется расчет расстояния до других населенных пунктов. Есть во многих городах, и обычно такие места особым образом отмечены не только на карте, но и представлены в виде статуй, столбов, табличек и даже памятников архитектуры. В Екатеринбурге нулевой километр представляет собой круг с изображением Свердловской области и звездой на месте Екатеринбурга. И вот где же этот круг расположен? Первый вариант — в здании космоса. Второй вариант — на площадке перед ТЮЗом. Третий вариант — возле входа в главпочтамт. Где можно встретить тот самый нулевой километр в Екатеринбурге? Сергей, ты с нами?
4: Можно еще раз повторить?
0: Варианты? Космос, в здании космоса. Второй вариант — на площадке перед театром юного зрителя. Третий вариант — возле входа в главпочтамт. Где можно встретить тот самый нулевой километр? Значок.
4: Я не ошибаюсь, главпочтамт должен быть.
0: Ну что ж,
3: увереннее
0: ты,
3: надо.
0: Ты не ошибаешься, это абсолютно верный ответ. Рыба-пиранья — блестящие знания, действительно. И как бывает, часто всякие поверья с этим связаны. Например, если кинуть через левое плечо монетку и при этом стоять на точке отсчета расстояния, то сбудется любое желание. Сомнительная информация. Но некоторые считают, что если покрутиться вокруг оси на этом знаке, то жизнь начнется с чистого листа. И прощай, коллекторы. Поздравляем тебя с победой, Сергей. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Катапульта.
5: Без подарка.
6: Информация на правах рекламы.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: В одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «ПИЛОТ» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
11: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему 4 балла. Плотновато на Московской от Хомякова до Куйбышева. Березовский тракт вместе с Трудовой не радует движением от Горького до Мурзинской. На Евгения Савкова не пробиться от дороги на Медной до Ручейной, плотновато на объездной дороге от Московской до Амундсена. Затор на Икаде от Рижского тракта до горы Лиственная и придется задержаться на улице Амундсена от Волгоградской до объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага.
5: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Думаем купить вторую машину в семью. Мне ездить на работе с детьми. Opel Astra GTC 12-14 год.
2: Трехдверную?
3: Да.
2: Вы уверены в этом?
3: Ну, она красивая.
2: Это дело не в красоте, в практике. Детей двое?
3: Да.
2: Возраст?
3: 16 и 9.
2: Ну, 16 на общественном транспорте поездит, 9 как бы. На самом деле, вот смотрите, какая история. В 16 там уже ребенок начинает сепарироваться, и если вы живете за городом, это одна история. А если вы живете в городе, я вас уверяю, очень быстро вы получите от своего ребенка сообщение о том, что он хочет с друзьями или подругами, и там только по зиме падают они на хвост, чтобы доехать куда-то. Со временем начинаешь просто возить тупо пустой воздух. Это я вот для тех, кто большие машины выбирает. Что касается GTC-шки конкретно, трехдверные версии — это весьма индивидуальная история. Я не думаю, что у вас дети такие прям чистюли. По крайней мере, у всех они плюс-минус одинаковые. Никто из них особо не отряхивает ноги, залезая в машину. Все залезания в ваш автомобиль будут через кресло. Все спинки будут запинаны и так, а тут еще и вот стойка, кресло, боковина, спинка и так далее. У меня был автомобиль купе, я знаю, что это такое. Даже маленькие дети, которых ты сажаешь, все равно постоянно шоркают и пачкают это все. История не для особо сидящих на заднем ряду. Второе. Провисающие постоянно двери. Вот сколько слышу, ну, GTC-шки-то еще, вот, последнего поколения еще норм, а вот H-серия, там прям печаль, тоска была с этими дверями провисающими. Плюс, если вы будете смотреть 1.4, либо обычный атмосферник, это еще в плане надежности нормальная история. Но вот если брать сверхмощные версии, не то пальто. Проблемы катушечные, система охлаждения, различного рода сопли GM-овские с вылетающими датчиками, еще чем-то. Постоянно булькающая задняя подвеска, которая такое ощущение, как будто там что-то открутилось. И вот это тема, она только внешностью компенсируется, честно. Ничем больше особо. Не так она едет, как хотелось бы многим. OPC-шная версия, да, но у нас она как-то официально и не продавалась вообще.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: У меня сейчас Haval Juliel, вот, заканчивается, ну, грубо говоря, был в автокредите, я его сейчас заканчиваю выплату в этом месяце. Вот, хотел бы уже...
2: В новый кредит залезть.
4: Два года, на машине, хотел другую, вот, наподобие такого. Что можете посоветовать?
2: А что ты через два года-то вдруг ее так?
4: Ну, просто...
2: Невыгодно будет.
4: Пару раз немножко она страдала. Показка.
2: А, вон что. Слушай, ну я бы все равно с точки зрения даже налогообложения покатался бы хотя бы 3 года, но пока есть время еще повыбирать.
4: Бог с ним.
2: А бюджет какой?
4: 2,5 где-то.
2: 2,5?
4: 3.
2: Если 2,5, 3, смотри.
4: Если этот отдать, допустим.
2: Ну, в трейдин имеется в виду.
4: Да.
2: Вот лично мое мнение какое. Тут либо ты смотришь такого же размера кроссовер, их в этом бюджете относительно немного. Есть поменьше что-то там, типа вот платформа а-ля Cool Ray там, и так далее. Но мне нормально как бы вот за более-менее такие адекватные деньги по программам скидосным зашел ЮНЕС в новом кузове. Но, опять же, повторюсь, я ожидал большего от этой машины на полном приводе.
4: Амода, допустим, какой-то.
2: Ну, ты, в принципе, можешь смотреть вообще продукт Cherry. Он же там весь одноплатформенный. Да, Амода. C5 ты имеешь в виду? Ну, можно посмотреть еще и смежные продукты, которые тоже выпускаются. Это JQ, ну, он же JLand сейчас. Что еще? У Черях вышел новый, чуть удлиненный вариант Тига 4, он там тоже вписывается. Кстати, семерки тоже в этот бюджет впаиваются, будь здоров, если для семьи. Но, опять же, продукт типовой, с типовыми проблемами, с типовыми решениями. И если уж смотреть, то смотреть только из-за сочетания размера и цены. Можно глянуть что-нибудь чуть-чуть повзрослее, если уж ты на Хавейлах ездишь, ну, посмотри, там Дарги в новых кузовах, почему бы и нет. Спасибо тебе большое, удачи в поиске, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
7: Навигатор вам пропишет психиатр.
8: Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 18 часов 41 минута, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
9: И напоминаем, что радиопилоты Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Присылайте свои фотографии в соответствующий раздел на сайте pilotfm.ru, а 25 сентября мы в прямом эфире выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновации. 8.
10: Не так давно палеобиологи из Австралии и Германии выдвинули новую теорию о происхождении сложной жизни на Земле. Они пришли к выводу, что главным катализатором кембрийского взрыва...
9: Вот в чем дело. Ее когда-то специально не могли легкую жизнь на Земле сделать.
10: Вот, да. Теперь мы знаем, почему. Оказывается, это... Ну, вообще, вот кембрийский взрыв, знаете, что такое? Это резкий скачок биоразнообразия, ага. Который вот тогда появился.
8: Ну, там
10: в общем...
8: резкий несколько миллиардов лет.
10: Ну,
8: относительно, конечно.
10: В хронологии-то да. В общем, это фекальная революция, то есть накопление фекалий древних животных. Там получается, когда древние морские существа, развив сложные пищеварительные системы, уже начали массово какакать органикой.
8: Там экскременты... появился свой Ленин.
10: Экскременты стали удобрением для океана. Появилась питательная среда, там планктоны. Вот это запустило уже цепочку как бы биоразнообразия.
2: У меня вопрос. А чем какакали до этого?
8: Ну, худо-бедно. Получалось, чем придется.
10: По сусекам скребли.
9: Я рад, что я пришел на эту пресс-конференцию и задал этот вопрос. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
6: Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
14: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
15: Как сэкономить на покупке авто?
16: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
17: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: 47 201 5533.
1: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
2: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
3: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
1: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
4: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
5: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лимпопо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
6: А на горках!
9: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Что на свете всех милей?
12: Гулять в тени его аллей.
11: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
12: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В «Монетке» качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России, а также в турецкий Минздрав после информации о массовом отравлении россиян в турецком отеле. Пока официальные ответы не поступили, комментируя ситуацию, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что речь может идти об энтеровирусе. И добавил, что это не то заболевание, которое из-за заболевших туристов может быть перенесено в Россию. Об этом пишут РИА Новости. Свердловскую область снова предупредили об аномальной жаре. 9 и 10 сентября ожидаются температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сказано в сообщениях экстренных служб. Ранее синоптики обещали Среднему Уралу теплую погоду вплоть до конца этой недели. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых перейдет в собственность Свердловской области. Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях перед пресс-конференцией сообщил, что решение принято на уровне правительства России и Федерального Минкультуры. Сейчас историческое здание закрыто из-за аварийного состояния помещений. В первую очередь ситуация опасна для детских коллективов, которые десятилетиями занимались в помещениях усадьбы и Дворца творчества. Губернатор сообщил, что по мере обновления комплекса кружки будут возвращаться в здание Дворца творчества. В этом году они открылись во временных помещениях

0: странице. Если
1: проведет вам прямой эфир.
2: 9 сентября с 16 до 20. Навигатор ведет эфир у официального дилера HVL на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В ЦС Моторс все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте HVL на Космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет.
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
0: С нами будет играть Андрей, он работает машинистом, водит поезда. Доброго вечера.
2: Привет,
3: Андрей. Добрый вечер всем.
1: Скажи, нам недавно дозвонился помощник машиниста Иван, это не твой помощник был?
3: Нет, у меня не Иван.
1: А кто у тебя? Давай сразу записывать. Как зовут? Как?
3: Следующий, кто дозвонится.
1: А, то есть ты не хочешь выдавать правду?
0: Нет, но мы просто, нам правда часто дозваниваются ребята с нашей железной дороги, где-то там работающие. У меня есть по этому поводу предположение, что у вас там где-то лежит приемник, настроенный на нашу станцию, но вы его найти не можете, чтобы выключить.
3: Нам запрещено на работе пользоваться, поэтому только
1: свободное
3: рабочее время.
1: Понятно. А вы прям ничего не нарушаете там у себя, когда вот говорят, что нельзя ничего пользоваться, телефоны даже в руках? Понятно.
0: Да. Я бы
2: так же
0: ответил. А что
2: бы еще он сейчас сказал? Ну.
1: А есть камера у вас внутри салона?
3: Внутри кабины есть локомотивы с камерами.
0: Ну вот и ответы на все вопросы.
1: Скажи нам, Андрей, знаком ли тебе Ваня Дмитриенко?
3: Нет.
1: Ну вот популярный нынче исполнитель, денежки не кислые зарабатывает. Рекордсмен для своих юных лет.
0: Из каждого рупора вот этот вот.
1: Я
0: сейчас
1: бы сказал, что если бы сплин с чем-то размешать.
0: Очень сильно. Это как когда юпи на целый кувшин воды разводишь один пакетик.
1: Недавно песню новую написал под названием «Почерк». Небольшой фрагментик из трека для тебя прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот.
0: А, точно, я же должен продемонстрировать.
1: И твоя задача отгадать, какое же именно слово справишься, тогда подарочек будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, попробуем.
1: Ну, полетели!

0: Внимание!
1: Стоит ли повторить задание текстом, или так все ясно?
2: Ты бы заканчивал, Ваня. Итак.
1: В конце вопросительно вечно у него что такое, да. Стоит повторить?
3: Слово темноты больше по смыслу.
4: Так и есть.
1: Так и есть, как и литое.
0: Из темноты.
2: Я думаю, что Дмитриенко, как и я, был фанатом одного интернет-персонажа. Кто его помнит, тот помнит. Кама Пуля, его знаменитой фразы. Я вышел из темноты, братишка.
1: Поздравляем тебя с победой, Андрей. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. Расскажем, как сможешь забрать себе. Пожалуйста, сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Побег из города? Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-0017.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: работе.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейший затор расположились следующим образом. Все еще плотновато на Светлореченской и Суходольской, от Репина до Лиственной. Пробка на Вильгельма Дегенина от Объездной до Краснолесья. Также затор на Амундсена от Бардина до Объездной. Сама Объездная стоит от Московской до Амундсена. И придется задержаться на Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: Рубрику представляет ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.
1: Для тех, кто в активном поиске Wi-Fi агрегата.
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
3: Появился странный тамагочи, который умирает, если не стать соцсети.
2: Еще один способ для тамагочи умереть. Было их недостаточно.
3: Один разработчик-энтузиаст сделал полимо, виртуального питомца, который хандрит и требует помощи, если хозяин слишком долго сидит во смартфончике своем. Питомец виртуальный, сделан в духе тамагочи на микроконтроллере, и он заболевает каждый раз, когда хозяин слишком долго листает ленту соцсетей. А в основе устройства плата с сенсорным AMOLED-дисплеем, и в паре с ней работает компаньон приложения на Android, которое отслеживает экранное время в выбранных программах. И стоит пользователю провести в рилсиках или другом помеченном приложении дольше заданного порога, как смартфон немедленно отправляет сигнал питомцу по Bluetooth-каналу. Зверек начинает хандрить, его здоровье падает, сам он визуально требует внимания. Здоровье восстанавливается только после того, как проблемное приложение закрыто. Вот такой вот абьюз. Порог срабатывания и список отслеживаемых программ настраивается пользователем. Автор приводит пример уже по умолчанию. 5 минут рилс, и питомец уже страдает. В черный список можно добавить любые приложения, в которых легко потерять счет времени, а порог реакции подстроить под собственный распорядок. Кроме контроля дум-скроллинга, Полимо умеет зачитывать уведомления вслух через встроенный синтез речи прямо на устройстве без обращения к облаку. Гаджет также поддерживает и голосовое общение. Хозяин задает питомцу вопрос, а тот отвечает. Ресурсоемкие задачи девайс при этом выгружает на смартфон, тогда как сам работает полностью офлайн и, как сообщается, не передает пользовательские данные в сеть. Автор поделился проектом в Reddit-сообществе, посвященном контроллерам, и публикация собрала большой отклик у любителей электроники и самоделок. Все исходники и пошаговая инструкция по сборке доступны на GitHub. В открытом доступе любой желающий может повторить устройство самостоятельно.
2: Мне вот интересно, как и со всеми самоконтролирующими вот этими приложениями, сколько раз количество которых можно по пальцам на руке одной пересчитать, вас это остановит от дум-скроллинга до того, как вы не скажете: ну что ж, покойся с миром, маленький неудачник, потому что слишком смешные видосики у меня сегодня.
3: А вот для этого нужна привязка на госуслугах к реальному человеку. Раз, и сразу же пропал. А вы, на самом деле, как мы выяснили, умерли вчера.
2: Да-да-да, у тебя умирают тамагочи, и все, ты садишься, потому что что ты за человек такой?
3: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Включается древний механизм добычи. Еще один гриб. А вот еще.
2: И уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
5: Это
3: одна полянка,
5: а это полянка.
3: Ягодники и грибники, вот это типа тихая охота. Получается, лудоманы те же самые.
5: Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко
2: это подлечивать. Просто если у лудомана в казино, у них, знаешь, вот это все такое сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: звони.
1: В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
6: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
4: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
6: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность. До завтра у микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну а напоследок любопытная история. В Бразилии бегун Валдемар продал спонсорство 11 компаниям и надел все футболки сразу. По словам самого мужчины, он настолько верил в себя, что и продал, собственно, всем этим брендам спонсорство. Когда пришел к финишу в призовой тройке, ему нужно было как-то отработать контракты, поэтому он надел все 11 футболок одновременно и фотографировался с каждой, с наградой.
0: А, то есть снимал одну, фоткался,
1: да?
0: Снимал вторую.
1: Да.
2: Какой грустной становится жизнь Волан-де-Морта, если убрать магию.
0: Хорошо, что он не занимался брендами нижнего белья.
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час. Надежда Стрельникова, не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
1: Всем

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «РУ» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300»

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+. Чё пока?

0: 47-201-5533.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
14: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Реклама.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
10: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina-havailpro.ru.
11: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
12: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
13: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
12: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
13: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
12: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Процельс делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

We have a president.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре. Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaredevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
10: 104.10 FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Пилот.
7: Пилот.
8: Пилот. Слушайте
9: радио «Пилот».
10: Love is a strange thing.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Радио.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».